Атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация, кнопка.

0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головне новина дня. На волі чергова група політв'язнів. Гэта вынік перамоваў паміж ЗША і рэжымам Александра Лукашэнкі.
2: Мы ўжо ведаем, што з Беларусі ў Літву дэпартавалі 25 чалавек. Байсол абвясціў экстрэны збор для іх, мэта збору 25 тысяч еўра, то бок каб кожны з вызваленых мог атрымаць прынамсі па 1000 еўра дапамогі.
1: Вызваленне 25 чалавек – гэта добрая навіна, але на волі чакалі значна больш людзей. Чаму не дачакаліся?
2: На гэтае пытанне адказвае Анастасія Касцюгова. Яна сёння сустракала ў Вільні вызваленых сябраў.
3: Есть, я думаю, что от чего стоит избавляться, это от завышенных ожиданий, в принципе, от американцев. Я думаю, что есть такая особенность у нас в целом, что, ну, это же американцы, они же сильные, им же ничего это не стоит. Они же могут, они же гораздо сильнее, ресурснее и мощнее, чем Лукашенко, поэтому... Ну, как бы они в одиночку могут и освободить всех людей, и остановить репрессии в стране, и улучшить ситуацию с правами человека. Я бы на это не рассчитывала. Я думаю, что это процесс, который не может в одиночку сделать одна администрация США. Второе, что нужно понимать, что это было лето, в которое была полностью ротирована вся команда в Госдепе, которая занималась этим вопросом. То есть Крис Смит ушел и ротировался просто в другое место. И, соответственно, вся команда вокруг него тоже. Это значит, что летом, в общем, особой погруженности в этот вопрос не было. Ну, плюс, в принципе, лето — это такой сезон, когда, в общем, активных действий, таких же активных действий, как были в течение года, просто не было. Только сейчас появляется новая команда. Вот мы увидели одного из представителей вчера, который уже хорошо знаком с белорусским контекстом. К тому же, это хорошая новость, что это он. Вот, но темп будет набираться дальше только вот сейчас, с началом нового политического сезона. И, в общем, озвученные ожидания с белорусской стороны были еще на самой встрече. Если обратить внимание, как снимаются эти санкции США все это время в этом треке, снимают как бы одни санкции два раза в каком-то смысле. То есть они снимаются один раз, снимаются не до конца, и потом снимаются второй раз и снимаются уже окончательно. А в этот раз, я думаю, что были такие же ожидания. Думаю, что в Минске уже привыкли к этому темпу и думали, что так и будет в этот раз. Судя по всему, этого не произошло по каким-то причинам. То есть Лукашенко, который озвучил о застрявших в банке деньгах, Ситибанке, я думаю, что он имел в виду именно это. Ну, то есть санкции с банков были сняты в прошлый раз, а в этот раз не закончен был этот процесс. Но я так понимаю, что договоренность о том, что в ближайшее время дальнейшие договоренности будут достигнуты. Часть людей, которые были вывезены, вот сейчас вот вывозятся в Литву, мы их сейчас увидим и встретим. Я думаю, что какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей из Беларуси, что это может произойти так, что продолжение этого разговора может случиться не обязательно уже там с какими-то постоянными приездами. Это мое личное предположение, что он может как и приехать в следующий раунд для продолжения конкретно вот этого раунда, либо может уже не приезжать, а сделать это удаленно, какие-то оставшиеся договоренности реализовать, и люди могут быть освобождены тоже без обязательного какого-то приезда.
1: А что Лукашенко отримал за вызволение людей?
2: США сдымают санкции с Лидской лакофарбы и державного концерна Беллеспаперпрам. Сдается, Лукашенко этого мало, иначе бы мы бачили на воле значно большую группу вызволенных.
1: Про какие санкции у Лукашенко не отрымалось домовиться с американцами?
2: У эфіры Еўрарадыё на гэтую тэму разважае публічны прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар.
4: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий. Но тоже в условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору, а не кору. Никто санкции эти снимать не будет. То есть, получается, у нас Европу не прогибают санкции.

На Еврорадіо новини спорту. Юнацкие команды белорусских футбольных клубов смогут удельничать у юнацкой лизе России. Отповедный дозвол дал выконкам УЕФА. Белорусские юнаки смогут гулять супрать российских одногодков уже с наступного сезона. У российской UFL споборництвы проходят у трех узростовых категориях – до 15, 16 и 17 годов. Дейным чемпионом Беларуси сярод команд до 17 годов является Минская «Динамо». Вызволенный Павел Белавус, основатель проектов по популяризации белорусской культуры. В 2016 году его проекты разом с Белорусской Федерацией Футбола распрацовали айдентику для сборной Беларуси по футболу после появления бренду «Белые крылы». В 2018-м «Symbol Buy» выпустил атрибутику для заўзятараў. Проекты Белавуса таксама супрацоўнічалі с беларускімі клубами. В 2017-м гульцы Минского «Динамо» в день вышиванки вышли на поле у майках от «Symbol Buy». 16 вересня после перамовы у Джона Коула с представниками Александра Лукашенки у Литву были высланы 25 политвязнев, якія заставаліся у беларускіх колониях и турмах. У обмен США зняли санкции с двух державных предприемств. «Формула-1» опубликовала календарный сезон 2027 года. Запланировано 24 гран-при у 22 краинах. Колькость спринтов у першиню повеличится с 6 до 10. Передсезонные тесты пройдут у Бахрейне с 24 до 27 лютого. Там же 12-14 соковика отбудется первый этап сезона. Завершится чемпионат 12 снежня гонкой у Абу-Даби. У календар вернется гран-при Португалии и гран-при Турции. При этом не будет гран-при Барселоны Каталонии и гран-при Нидерландов. Спринты у першиню примут Бахрейн, Австралия, Япония, Монако и Абу-Даби. Еще 5 пройдут у Канады, Великобритании, Италии, Бразилии и Катары. Реал может позмагаться с Барселоной за 15-годового нападника Манчестер Юнайтед Джозефа Габриэла, поведомляет Daily Mail. Футболист заявил английскому клубу про жадание сысти. Одна из причин – недохоп гульнявого часу у основной команде подчас передсезонной подрыхтовки. Габриэл регулярно тренировался с основой, але покуль не дебютовал. Барселона сочить за нападником давно. У жнивни 2024 года подчас визиту на базу клуба Габриэла познакомили с Ламином Ямалем. У выпадку переходу Манчестер Юнайтед отримая каля 300 тысяч фунтов компенсации. Габриэл находится у системы клуба с 11 годов, а 6 кастрычника ему исполнится 16. На минулом тыдне нападник оформил хет-трик за команду Манчестер Юнайтед до 19 годов у юнацкой лизе УЕФА. У трех матчах сезона он забил 5 голов и зарабил 2 голевые передачи. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 16 верасня на волю выйшлі музыкі гурта «Торбэнд». У 22-м годзе Яўген Бурло, Дмітрый Галаваш і Андрэй Ярэмчык атрымалі вялікія турэмныя тэрміны за песні, якія сталі надзвычай папулярныя падчас пратэстаў 20-го года. Кампазіцыі былі прызнаныя так званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Падчас зняволення у бубнача гурта Яўгена Бурло абвастрылася анкалагічнае захворванне, якое выявілася яшчэ да затрымання. Музыка моцна схуднеў і нават не мог самастойна перасоўвацца. Падчас вынясення прысуду Яўген не мог падняцца і быў на мыліцах. Апроч музыкаў «Торбэнд» вызвалены таксама музыка гурта «Стары Ольса», «Гусляр», «Алесь Шумакоў» і стваральнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус. Усе гурты і выканаўцы, якія выступалі на разагрэве ў туры Эда Шырана, адмовіліся працягваць свой удзел праз выказванні музыкі Маклмора, які таксама ўдзельнічае ў гэтым туры. Сярод іх, напрыклад, Фінеас, брат Білі Айліш. Ён заявіў, што артыстаў нельга прымушаць маўчаць, калі яны выступаюць у абарону прыгнечаных. Пра сыход таксама абвясцілі Аарон Роу, Лукас Грэм і ірландскі фольк-гурт Беога. Шыран заявіў, што рашэнне выключыць Маклмора прымаў не ён, а арганізатары тура. Ён таксама заявіў, што не хоча ўцягвацца ў публічную дыскусію вакол газы. Паводле музыкі, кепска падводзіць фанатаў, гастрольную каманду і іншых калег, якія залежаць ад гэтай працы, але ён нічога не можа з гэтым зрабіць. Маклмор выступіў з прапалестінскімі заявамі на двух канцэртах у Нью-Джерсі на пачатку верасня. Ён заклікаў да свабоднай Палесціны і паказваў на экране кадры разбурэнняў у газе. Яны круціліся падчас яго выступу. Дзеці прынца Гары і актрысы Меган Маркл памянялі школу праз некалькі дзён пасля пачатку навучальнага года. Прычына – інтэнсіўны дарожны рух на вуліцах Лондана. У жніўні герцог і герцагіня Сасэкскія, гэта цяперашнія іх афіцыйныя тытулы, паведамілі, што вяртаюцца ў Вялікабрытанію са Злучаных Штатаў, дзе жылі ў апошнія гады. Гэтае рашэнне было шмат у чым звязана з тым, што муж і жонка хацелі б даць сваім дзецям брытанскую адукацыю, так пісалі СМІ. Аднак школу, якую яны першапачаткова абралі для сямігадовага прынца Арчы і пяцігадовай прынцэсы Лілібет, прыйшлося амаль адразу змяніць. Як стала вядома, прыватная ахова Гары і Меган была занепакоеная тым, што адлегласць і інтэнсіўны дарожны рух на першапачатковым маршруце паездкі ў школу не вельмі зручныя для бяспекі дзяцей. Маўляў, малых трэба вазіць на вучобу некалькімі аўто, а ў гадзіну пік рух карты Тэжу выглядае моцна запаволеным. Крыніца, блізкая да мужа і жонкі, паведаміла, што рашэнне ні ў якім разе не варта інтэрпрэтаваць як крытыку школы ці таго выключнага клопату, якім дзеці там былі акружаныя. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Саспенс захоўваецца, кажа палітолог і сябра сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі Алекс Юсупаў, каментуючы нядаўні трыумф правай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» на выбарах у федэральнай зямлі Саксонія-Анхальт.
2: Цяпер усё будзе залежыць ад таго, ці пагодзіцца хоць нехта з апанентаў АДГ, той самай правай партыі, супрацоўнічаць з гэтай неадназначнай палітычнай сілай, каб яны змаглі сфарміраваць урад.
0: Калі партыя не зможа гэтага зрабіць, то бок сфарміраваць урад, то, хутчэй за ўсё, спіша гэта на глыбіную дзяржаву, якая ставіць палкі ў колы гэтай народнай партыі. Але ўсё ж калі атрымаецца, каму яны змогуць нашкодзіць?
2: Ну вось днямі я пагаварыла з Алексам Юсупавым, папрасіла яго растлумачыць, як наогул атрымалася, што сёлета упершыню, дарэчы, з часоў заканчэння Другой сусветнай вайны крайне правыя прыйшлі да ўлады ў Германіі.
0: І Алекс патлумачыў, што крайне правыя могуць нарабіць.
3: А ну вот эти выборы называют пощечиной Мерцу, и вы в своем телеграм-канале как раз писали, что Мерц вот прям признает личную ответственность, да, за то, что случилось. Произошла победа АДГ или произошла произошел проигрыш Мерца и его партии или Мерца лично?
4: Здесь эти вещи неразрывно связаны, во многом благодаря тому, что Фридрих Мерц, когда он вернулся в большую политику, пришел на лидирующие позиции в христианских демократах, его родной партии, это с третьего раза у него только получилось, он сопровождал это обещанием уполовинить и в вопросах, и на выборах результаты альтернативы для Германии, поэтому любая победа альтернативы не может не быть поражением Мерца. Плюс был такой общий диагноз, что долгие годы правления Ангелы Меркель оказались вредоносными для немецкого консерватизма, потому что очень сильно вытолкнули его в какой-то такой центр, выхолостили понимание патриотизма, патриархальные ценности, религиозные ценности. То есть буква «Х» в слове «христианские демократы» перестала что-то значить. От Фридриха Мерца в целом ожидали успешного разворота партии в правую сторону и неизбежного конфликта с альтернативой, которая успела там, правее Христианского демократического союза, закрепиться. Поэтому это здесь неразрывная история, хотя об успехе альтернативы надо говорить более расширенно, потому что им удалось не только забрать к себе бывших христианских демократов и их избирателей, они мобилизовали отовсюду, за них голосовали избиратели в прошлом, голосовавшие за все другие партии, за них голосовали все возрастные группы, у них хорошие показатели и в городе, и в руральных территориях, в деревнях, и по образованию. В общем, это действительно приобрело характер того, что в Германии называют Volkspartei, народная партия. Альтернатива на востоке Германии имеет все признаки такой партии, а Христианско-демократический союз их потерял.
3: Вот если сравнивать альтернативу и другие европейские правые партии, как будто бы многие из них идут по пути радикализации, а альтернатива как будто наоборот набирает обороты, да? Вот в чем ее особенность, как она изменилась за последние годы?
4: Действительно, альтернатива за свои неполные даже 15 лет существования, это очень молодая партия по немецким меркам, пережила уже несколько внутренних конфликтов за лидерство, и каждый раз в ней, то есть это уже четвертое поколение лидеров партии после ее создания, каждый раз на верхушке альтернативы выигрывали и укреплялись крайне правые, то есть там мы их называем обычно фелькеше, этнонационалистические силы внутри альтернативы. Внутри альтернативы есть самые разные люди, самые разные политические позиции в рамках правого спектра. Но на данный момент кажется, что альтернатива выучила урок, что радикальность вознаграждается избирателем в текущий момент, и никаких признаков остепенения или там ослабления, резкости их позиции мы не слышим. Тут есть, правда, некоторая тупиковая ситуация, потому что действительно, почему-то эти выборы в Саксонии-Анхальт были так важны, альтернативе было очень важно доказать, что она вот таким радикальным курсом может взять большинство голосов и абсолютное большинство мандатов, и тем самым, не снижая градус накала, прийти во власть и не делиться ей с кем бы то ни было, потому что разделение власти с коалиционными партнерами всегда означает разбавить свою позицию. Это всегда компромиссная политика. И у них не получилось это сделать. Они выиграли выборы, но они не выиграли власть. Это разные виды спорта в Германии. И вот именно сейчас вся драма заключается в том, что непонятно, удастся ли им прийти во власть или нет. И, конечно же, альтернативе очень помогала большая безответственность всех прошлых лет, где они могли быть резкими, радикальными, в чем-то очень-очень балансировать на грани даже легальности, но при этом их основной деятельностью была риторика. Вот для них это большой поворотный момент.
3: А люди на улицах вообще, они признаются, что вот я голосовал за АФД?
4: Да, более чем был в прошлом феномен, что люди стеснялись говорить и в опросах на улицах, и просто в социологических опросах, и в телефонах, и в онлайн о своих симпатиях к альтернативе. Еще 5 лет назад это было существенным искажением опросных данных, и выборы раз за разом получались иными. Люди в кабинке в итоге голосовали не так, как они отвечали в опросах. Сейчас этой проблемы нет, это полностью выглажено. Да? То есть у нас довольно точные опросы, и нету стигмы с этим связаны, и это, конечно, тоже симптом нормализации альтернативы для Германии, как уже партии, не стесняются люди больше говорить об этом.
3: Вот Саксония-Анхальт – это какая-то особенная земля, или почему именно там люди голосуют за альтернативу? Вот у нас был в гостях Александр Фридман, он говорил, что как бы обычные люди живут, просто вот это протестное голосование против Мерца не значит, что за альтернативу. Вот как по-вашему?
4: Это только применимо к части их электората. Очень грубо я предлагаю разделять их электорат на три части. Первое – это вот такое протестное голосование, да, просто сигнал властям о том, что население не довольно с тем, как управляется страна, и, в принципе, кризисное настроение в Германии есть, в первую очередь, экономические, и мы видим плохие рейтинги, просто высокие антирейтинги, личные Мерца и в целом правящая коалиция. Это так, да, есть фактор протестного голосования. Есть отдельный блок внутри этого электората, который, понимая, что у альтернативы есть сложные и экстремистские позиции, потому что вот как раз в Саксония-Анхальт полиция официально рассматривает альтернативу как правоэкстремистскую партию, да, это термин, который они используют собственной номенклатуре и наблюдают за ними поэтому полицейскими мерами, включающими там наблюдение, анализ документов и частично прослушку, потому что в рядах партии есть люди, у которых доказано криминальное неонацистское прошлое, звучат аргументы, несовместимые с конституционным строем Германии, поэтому полиция к ним очень внимательно присматривается. Альтернатива делает из этого историю такой стигматизации, дескать, так с ними борется какой-то некий deep state. Это их версия происходящего. Тем не менее, среди избирателей есть вот вторая, треть избирателей, которые разделяют самые радикальные из позиций альтернативы, которые включают в себя исторический ревизионизм, теорию о том, что немцам навязан культ вины, желание не просто выслать нелегальных иммигрантов, а в целом изменить состав населения Германии через так называемую, ну, они слово ремиграция не всегда расшифровывают, но у них есть тезис о 60 миллионов человек, это ровно на 21 миллион ниже, чем текущее население, и 60 миллионов. То есть они говорят так, нам другие партии зачем-то здесь пытаются навязать концепцию нужной миграции, дескать, нам в стареющем обществе нужны приезжающие мигранты, они нам не нужны, нам хватит 60 миллионов, в отличие от 81, который есть сейчас. И это звучит безобидно, потому что это цифра без дополнительных слов, но на самом деле это ровно то население, которое осталось бы в Германии, если из нее убрать всех тех, у кого есть миграционный бэкграунд. И вот такими посылами они передают радикальнейшие месседжи справа, и есть люди, которым это нравится. Которым нравится тейк о том, что 12 лет национал-социализма — это короткая фаза великой немецкой истории, и нужно возвращаться к какому-то патриотизму, который не занимается все время историей Третьего Рейха. Вот у кандидатов в Саксония-Анхальт Ульриха Зигмунда, лидера списка, который пытается сейчас стать министр-президентом, ему задали вопрос в предвыборной кампании, считает ли он Холокост величайшим преступлением там, современной истории, на что его ответ, и вы слышите по ответу, в чем стратегия альтернативы, его ответ такой. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что для этого я должен был бы разбираться во всех других больших массовых преступлениях, взвешивать их, и это я не являюсь таким экспертом, поэтому я не буду давать на это ответ. Вот. Звучит легально, одновременно дает сигнал именно той третьей электората, который очень нравится именно такой подход. А посередине есть третья электората, которой важно что-то конкретное в повестке альтернативы, и они готовы закрыть глаза на радикальную часть. Это может быть восстановление отношений с Россией, это может быть восстановление Северного потока, это может быть возврат к атомной энергии, это может быть выход из ЕС, это может быть отказ от гендерной идеологии, это может быть прекращение борьбы с изменением климата. То есть вещи, которые очень важны для этих людей и отсутствуют у других партий. И при этом они на радикальную часть закрывают глаза и говорят, ну, это неизвестно, будет это или нет, зато мне очень нравится позиция вот в этом вопросе. Поэтому это не все протестное голосование, конечно же. И эти три группы связаны общим разочарованием в парламентской системе, растущим недоверием к медиа, к институтам, в чем-то иногда и к науке, и ощущением, что есть некий вот такой политический мейнстрим, который обогащает себя за счет, в кавычках, простого немецкого избирателя, служит чужим интересам, и альтернатива для Германии — это единственная честная народная партия. То есть, это вот такая идентичность, которую им получилось построить. Мы знаем такие сентименты по другим странам, это вполне трампистский, да, вполне такой популистский сентимент, но он хорошо работает именно на востоке Германии.
3: А вот если альтернативе все-таки удастся сформировать правительство, и они вот получат реальную власть, что они реально смогут, с учетом того, что они же не смогут поменять законы Германии, да, вот что они в рамках этих законов, которые уже есть, чем они смогут навредить беженцам, мигрантам, кому еще?
4: Ну да, это выборы в Ландтаг, то есть это земельный парламент, они могут менять законы земельного уровня, они могут участвовать в блокировке законов федерального уровня, то есть у них появляется некая власть, за которую они захотят, либо медийный ресурс они захотят, освещение того, как они сопротивляются берлинской политике, либо они захотят каких-то, какого-то выкупа. То есть они могут теоретически брать в заложники федеральные законодательные инициативы через Бундесрат, через Палату представителей земель. Но на земельном уровне, да, тут два сценария. Либо они берут абсолютное большинство портфелей, тогда у них есть законодательное, законотворческое большинство, они могут менять законы. Либо они его не берут, а превращаются в правительство меньшинства. Такой сценарий тоже есть, который не может просто автоматом принимать законов, для него нужно большинство депутатов. Но даже в правительстве меньшинства есть исполнительная власть. Поэтому вот, если разделить на эти два сценария, правительство меньшинства может заниматься кадровой политикой, может давать инструкции полиции, переносить приоритеты их работы, может им сказать перестать там заниматься экотеррористами и начать проверять там всех потенциальных исламистских террористов. Они могут это делать без закона, сами понимаете, что это на практике может вылиться в совершенно другую ситуацию на улице города. Да.
3: И можно ли просто запретить АДГ?
4: Запретить можно, но не просто. В Германии есть механизм запрета партии. Он возник из опыта того, что да, за НСДАП проголосовало 40 с чем-то там процентов в какой-то момент. И после это были последние выборы в свободной форме в Веймарской республике, а потом уже состоялся Третий Рейх. То есть опыт того, что демократический вотум, демократический мандат не должен означать, что его результат совместим с республиканской формой, он обосновывает много защитных механизмов в Германии, включающих запрет партии. В Германии запрещались в прошлом партии в ФРГ с правого и с левого фланга, поэтому механизм есть. Но, как сами говорят конституционные юристы, это очень острый меч, то есть его нельзя просто так использовать, потому что, конечно, каждый раз, когда аннулируется, вытирается часть репрезентации людей, какие-то люди голосуют за эту партию. Это может вредить всей системе. И при тех результатах, которые альтернатива сейчас имеет в вопросах на выборах, себе очень сложно представить логику попытки их запрета. Даже если... То есть кажется, что время ушло, что этот разговор должен был состояться там 5 лет назад, но тогда они, может быть, и не выглядели таким радикально. То есть получилась такая история, в которой в тот момент, когда стало понятно, многие так считают, есть инициативы, которые ведут кампании общественные за их запрет, когда стало совсем предельно понятно, что внутри альтернативы может таиться риск, они уже настолько популярны, что их попытка их запрета может навредить демократии соразмерно, чем не попытаться их запретить. Это абсолютно страшная дилемма.
0: Это был политолог и сябра социал-демократичной партии Германии Алекс Юсупов. Он прокомментовал недавний триумф правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах у федеральной земли Саксония-Анхальт. Ви слухали програму «Єврозум», щоденний інформаційний подкаст «Єврорадіо».
2: Кожний день ми розповідаємо про самі головні новини Білорусі і світу.
0: А сьогоднішній випуск скончений.
2: Бережіть себе.
0: Почуємося.

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепр.

0: ты червоная груша над дедовским домом. Листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Улады Литвы завели рашучие протесты в Минску с причины уварвания боевого беспилотника. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний. Суды по справе об шпионаже не почался, бо виноваченный находится в Беларуси.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Улады Литвы уручили представнику амбасады Беларуси ноту рашучага протесту в связи с порушением державной межи и поветранной просторы Литвы, поведомило внешнеполитическое ведомство краины. МЗС настойливо потребует, как Беларусь неоткладно дала вычерпальное тлумачение про здарение и предухидила любые подобные порушения в будучине. В документе литовские улады зазначают, что Литва покидает за собой право супольно с хаурусами принять все потребные заходы для обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности и безопасности населения. У ночи с 14 на 15 вересня литовские войсковцы выявили объект, который вошел в поветренную простору Украины. Итальянские знищальники НАТО его сбили. Позднее литовские улады заявили, что сбитый беспилотник переносил выбуховку. У Министерства обороны Литвы заявили, что это первый подобный выпадок у поветры краины. 15 вересня дарация президента Литвы Дэвидас Матульонис заявил, что из Минска не попередили Вильню про дрон, а на наступный день сам президент краины Гитанас Науседа отзначил, что сбитый объект был беспилотником российской вытворчести типа Гербера. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний «Лакофарба» и «Беллесбомпрам». Их вывезли из краины в Литву, где их чакали родные, сябры, коллеги, правооборонцы, журналисты. Сустрець былых политвязнев пришел так само вывезенный ранее в Литву был политичный зневоленный сябра громадской компании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
4: Сам той факт, что выпустили этим разом покуль только 25 человек, это не вельми, конечно, обнадеивающий темп. Тем больше, что с минулого термину, там, сдается, было вызвано 250 человек, для того, а за этот час доведались про 138 новых политвязнев, про яких не ведали, и амаль 250, и навод более, было посаджено новых людей по новых артикулах, тому лишить, что нечто изменилось у деятельности особисто диктатора Лукашенко, не выпадает.
3: Сирот вызволенных был и основальник культовой крамы Сымбальбай Павел Беловоз, який расповел про то, как политвязнев.
5: Всех автобусом собрали и привезли.
6: Не,
5: просто глядели вниз и все. Мне отдали мою ID-карту. Со мной, когда затримали, была, вот я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-картой и отпустили.
6: Як здоровье?
5: Не при усих. Ну, треба проверяться, тяжко было, разные были обставины, разные места, тяжкая праца, але, ну, с большего нормально.
3: Сирот вызволенных политвязня у всем представников медиа, удельники гурта Торбенд, музыка старого Ольсы, адвокатка, былый следчий айтишник, волонтерка Гомельской весны, да иншие. Беларус, обвиняемый в шпионаже, не з'явился у суд Белостока и не зрозумела, ти был он належным чином оповещен про дату посиджения. У выніку суда не смог початься. Мужчину вызвали с подварты у красовику в рамках обмену полонными, подчас якого Анджей Пачобут был вызволен из белорусской тюрьмы. Згодна с прес-релізами, опубликованными на сайте Округового суда у Белостоку, Беларус обвиняется в деяниях супраць Польши от имя замежной разведывательной службы с красовика 2022 года по вересень 2025 у Белостоку и інших местах. Мужчина нібито перетворил это у регулярную криницу доходу. Судовый процесс в округовом суде у Белостоку повинен был початься у середу, але был откладен за отсутствие виноваченого. Суд отклал посиджение, не глядя на позицию прокуратуры, что виноваченный зробил показания подчас допыту и дал згоду на початок суда у его отсутствие. Виноваченный повинен был подать контактную информацию электронной почты. Позва так само была накирована у посольства Беларуси у Польши. Однако суд поличил гэтага недастатковым. Жыцця беларускай дыяспары. Легалізацыя атрымання візаў для сваякоў і культурніцкія сустрэчы. Менавіта на гэтых ключавых кірунках зараз сканцэнтраваны асноўны фокус беларусаў у Чэхіі. Разам з тым, у краіне актыўна развіваецца студэнцкая супольнасць і адбываецца шмат нефармальных імпрэзаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур.
0: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна небачная. І з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшы. Напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Наста Рагатка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе.
3: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропі. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары, маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
7: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дякую, што сустракаеце гэты ранак разам з намі. 07:07 польскі час, 8:07 беларускі. Нагадаю, што мы вяшаем в FM-дыапазоне па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. 98.1 FM – гэта нашая хваля, да прыкладу, Беластоку і Гародня. 99.2 FM – паўднёві, у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Лёгка дае таксама далучыцца. Мы ёсць у соцсетках, у месенджерах. Выбирайте для себе зручный, безопасный вариант. Еще кольки актуальных, важных темов раскрыем тягом ближайшие годины. У приватности вот связывают надеи с вызволением черговой группы политвязнев у связи с официальным святом, якое почали культивовать лукашенковские чиновники, улады у Менску, маю на увазе 17 вересня, день, коли СССР разом с Немеччиной долучились до поделу Польши, коли почалась уласна другая сусветная война, той самый вересень. И дознаемся меркование жыхароў Беластоку на гэты конт.

0: памятника.
1: Я бы сказал, что это трагедия народов польского, белорусского, украинского и литовского так само. А еще трагедия так само и жихаров Немеччины и Советского Союза. Потому что початок войны – это завсёды трагедия. Чи народ был объединен после 17 вересня. Я трошки на этом свете еще живу и памятаю, как в 80-е годы некто из Усходней Беларуси приезжал до городни и говорил, как у вас, как у Европы.
2: Шановні Państwo, за хвилю спільно відспіваємо гімн państwowy. To jest wyraz naszej wspólnoty i solidarności. W tym momencie chcemy skierować nasze myśli w stronę ofiar i poszkodowanych, ale także bezcenne dziedzictwo kulturowe i historyczne.

0: это событие ознаменовало воссоединение судьбы белорусов, белорусского народа, их мыслей, их душ, их восприятие того, что вот наконец-то восторжествовала историческая справедливость, потому что эти территории были разъединены не по нашей воле, а по воле совершенно других государств. И значительная часть белорусов, почти 5 миллионов, оказалась на территории Польши. Поэтому это было так важно осознать, что пришла помощь, что страна оказывается в своих исторических границах. Увеличила не только территорию, но и количество населения, которое здесь проживало.
1: Пусть им привитание!

0: Переключимся на украинский темат. Сегодня 1668 день полномасштабного российского уворвания. Есть меркование экспертов, что Захад Украины казался не готовым до массованных атак российских шахедов. Это у приватности стало вядома после недавних инцидентов. Российцы уначе атаковали Кропивницкий, и целью был объект критичной инфраструктуры, передая агенция УНИН. У Подольском районе Киева есть трапляние у складское помешкання этой минулой ночью. У Одессе за российского удара потерпели 6 человек, среди них 2 дитя. У Беларусь настало уже не вернусь, але вельми хотелось побачить Украину политичные измены, иметь махчимость туды проезжать. Так свой досвид эмиграции оценивая белорусская Лиза, якая живе в этот военный час в Украине.
1: Я переехала в Украину не из Беларуси, а из Польши. Я училась в Польше и переехала в Украину в 2020 году во время ковида и как раз в период митингов в Беларуси. Для меня не было это тяжелым каким-то решением. У меня муж украинец, и для меня это даже адаптация была не особо тяжелой.
2: Як и где менавіта повномасштабной войны вы приняли решение, что застаетесь в Украине, а не з'їжджаєте далі в Европу?
1: Потому, наверное, решение было принято, исходя из того, что мы уже жили тут 2 года, и тут у нас был уже как дом, и ощущение дома, и работа, и полное принятие того, что это место, где мы хотим жить. Даже несмотря на то, что было страшно, как будто не видели вариантов, куда можно уехать, и как это все начинать сначала. Поэтому было принято решение смотреть, как будет дальше, и уже от этого отталкиваться. И, ну и плюс просто какое-то внутреннее понимание, что ты хочешь здесь быть, даже несмотря на то, что война.
2: А як гэта перажываць вайну ў статусе чалавека, які ўжо адзін раз страціў дом, вымушана змяніў краіну?
1: Было ощущение, что мне легче из-за того, что я уже это проходила, и что я уже меняла страну. Но при этом было довольно тяжело в плане того, что я здесь не своя, и, наверное, уже нигде не буду своей, и что у меня нет тех прав, которые есть у украинцев, например, и что меня точно будут как-то осуждать, и я буду все равно попадать в какие-то тяжелые ситуации с тем, что я белоруска, и что во время войны это гораздо сильнее все будет ощущаться, и... Ну, это очень пугало, и когда были какие-то ситуации, какой-то такой вот дискриминации, не знаю, то, ну, было тяжело это принять, и до сих пор тяжело, и сейчас этого гораздо меньше, но в начале войны это встречалось, и, ну, просто вот это ощущение, что я чужой здесь, чужой везде, оно остается.
2: Як за годы войны изменились ваши думки про Беларусь? Чи разглядаете вы возможность вертания туда у будущей? Какой вы бачите эту будущую?
1: Ну, для себя, наверное, я уже не вижу, что я вернусь в Беларусь. У меня очень, если честно, поменялось ощущение отношения и ощущение Беларуси. Наверное, даже в лучшую сторону, потому что я до сих пор считаю, что мы потрясающий народ и что потрясающая страна, несмотря на правительство. Что проблема в правительстве, конечно. Вот. Но я не вернусь в Беларусь, я уже точно выбрала свое место в Украине, но при этом я бы очень хотела туда приезжать, когда сменится власть, когда все это поменяется. Если это произойдет, я буду очень счастлива и с радостью буду приезжать туда.
2: Кем вы себя чуваете сегодня после всего того, что пережили? Политичным иммигрантом или человеком, якого уже лёс связан с Украиной?
1: Наверное, 50 на 50. Я все еще иммигрант политичный, и при этом, ну, моя жизнь очень связана, судьба с Украиной. Но при этом я ощущаю себя белорусской в Украине, и я не думаю, что это как-то поменяется, даже если я получу, не знаю, гражданство, и какие-то больше прав у меня появятся. Я все равно остаюсь белорусской в Украине, и так и будет дальше, я думаю.
0: І зараз я побачив оперативне дадзене Генерального штабу України. Паводле яго оценок, страти в особовому складі російського війська за час повномасштабної війни перевышаюць ужо 1 513 000 чалавек. І за суткі гэты паказчык вырас на 1960, маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні, в виніку двохдзённих перамов у Мінську, делегація Джона Коула, спецпрацовника президента США Дональда Трампа по Білорусі, на волю вийшли 25 політв'язнів. Всі вони були вивезені в Литву, де їх зустріли сябри, колеги, журналісти. Злучені Штати, в свою чергу, здимуть санкції з двох білоруських компаній – «Лакафарба» і «Біолесбумпрам». Коли все питання будуть вирішені і узгоднені обома боками, відбудуться додаткове визволення особи і додаткове зняття санкцій з білоруських компаній, заявив Джон Коул. Уже в Вільні Коул повідомив агентству Reuters, що розлічує знову наведати Білорусь приблизно через місяць, сподіваючись домогтися визволення ще сотні зняволених. «Це моя надія. Я впевнений, що ми зможемо визволити нашмат більше людей», сказав Коул про свою наступную запланованную поездку в Минск. При всей радости от вызволения 25 человек, это не совсем то, что чекала белорусская громадскость. Врешті, сам Джон Коул заявлял у жнивне, что различивая вызволить в середине вересня еще 200-300 белорусских политвязнев. Однак Лукашенко явно уперся и дал зрозуметь, что за просто так отпускать свой головный актив закладников не збирается и хоче большего. Лукашенко одразу почал перемовы довольно агрессивно, заявляючи, нібы у Беларуси нема политвязнев, и хай никто не стверджает, что в Украине есть репрессии. Казав это публично, перед телекамерами, добро разумеючи, что ягоные слова будут широко распаўсюджаны. Такая риторика для Лукашенко, вядома, не новая. Ён неодноразово повторял это в своих выступах, однако различных найперш на внутреннюю пропагандистскую аудиторию. Але не было такого, каб раней, подчас перамовы с американской делегацией, ён настолько резко и категорично выказывался на гэты конт у самым початку размовы, еще перед тем, каб дать слово американцам. Наоборот, ранее подчас контакту с представниками США Лукашенко был больше осторожный, навод спробовал певным чином им подыгрывать, навод трошки лисливить. Теперь же он от самого початку вырешил задать инший тон, довольно критичный и не особливо дружелюбный. До того ж, Лукашенко еще в пятницу подстелил себе соломку, заявляючи, что не треба чекать великой угоды, можем зробить и маленькие. Напевно, уже разумеючи и рыхтуючи інших, что ніякой великой угоды не будет и что перемовы скончатся довольно стиплым выником. Больше зато выглядит, что Лукашенко хотел сделать певный щелчок по носу американцам. Магчыма, ему не сподобались опошнее интервью Коула, магчыма, встреча американского представника с Олесем Беляцким и телефонные разговоры со Светланой Тихановской. И вот белорусский диктатор вырешил показать, что он так само мае свои аргументы и свои карты в рукаве. Выглядит, что зараз белорусско-американский трек опынулся на певном раздорожье.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 в Беларуси, 8:00 в Польше.
3: Сярод вызваленных 16 верасня осужденные по справе Белопану Новожилов Александров из Лобина. Бойсов ввестил экстренный сбор для вызваленных 25 политвязнев. Былого президента Косова Хашима Таджи и егоных соудельников осудили в Гаазе за военные злочинства.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Сироды политвязням, вызволенных у Беларуси 16 вересня, находятся осужденные по справе Белопан, экс-директор агентства Дмитрий Новожилов, медиа-менеджер Андрей Александров и его жонка Ирина Злобина. У рамках згаданной справы Александров был осужден на 14 годов позбавления воли, Злобина на 9 годов, Новожилов на 6. На волю сирод инших так само вышли и отправленные у Литву генеральный директор разгромленного уладами портала Тутбай Людмила Чекіна, приговорена до 12 годов колонии, был директор пляцовки Арт-Сядиба, керовник крамы Сымбальбай Павел Белоусов, приговорены до 13 годов, книговыдавец Дмитрий Колас, присуд неведомы, осужденная за комментарии Вольга Строева, 5 годов зневоления, музыка гурта Торбенд Евген Бурло, 8 годов зневоления, Дмитрий Галавач, 9 годов, Андрей Яремчик, 7,5 года зневоления. Поводле информации офиса Светланы Тихановской, у четверых вызволенных нема пашпортов. Репортеры «Без межа» у Виталии вызволение Дмитрия Новожилова, Андрея Александрова, Ирины Злобиной и Кирилла Позняка, выникая из поведомления организации в социальной сетце X. Там так само отзначили, что примусовое выгнание у Литву – это жорсткий крок. Усе журналисты, которые до этого застаются под вартой, повинны быть неоткладно и безумовно вызволенные, заявили репортеры «Без межа». По воде информации Белорусской ассоциации журналистов у зневолени застается 15 супрацовников СМИ. 16 вересня после встречи Александра Лукашенко с американской делегацией 25 политвязнев вызволили и вывезли в Литву. Чи варто чекать новых вызволений? Мы свернулись с этим питанием до былого политвязня Павла Северинца.
4: Меркую, что гандляр закладниками Лукашенко повышает ставки и потребует от американцев все больше и больше. Он разумеет, что для Трампа и ягоной республиканской партии на промежковых выборах у Конгресс потребная история поспеху, история вызволения, масштабная история, и вот тому худшей за все поставлены додатковые умовы. С иншего боку, 25 человек, яких вызволили, это люди ведомые.
3: Байсол обвестил сбор у померы 25 тысяч евро по 1000 на одного вызволенного, и за несколько годин этот сбор был собран. Замежжа. Былого президента Косова Хашима Таджи и ягоных саудзельнікаў осудили у Гаазе за военные злачынствы. Судовая коллегия признала всех четырех обвинувачаных отказными за военные злачынствы, учиненные в годах 1998-99. Это забойство 96 человек, катование 303 человек, жорсткое обыходжанне с 49 особами и адвольное затримание 385 человек. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна с праяснениями, часам дождь, температура паветра плюс 16-18.
0: Раніца з «Рацией».
2: Господарство, починаем третью годину нашего информационно-музычного ранешнего эфира. Дякую, что вы застаетесь на хвалях белорусского радио «Рация». Праз две хвилины литерально с устрэнем нашего гостя. Им будет социолог и историк Алексей Ластовский.

0: Спадарства працягнем тэму прамеркаваную да сённяшняе даты. 17 верасня 1939 савецкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю другой рэчы паспалітай, міжваенная Польшчы. У гэты дзень яны занялі тэрыторыю усходнюю, тым ліку сучасную Беласточчыну, частку з заходняй Украіны. Што азначае дата 17 верасня сёння? Пра гэта мой калега Сергей Панович размаўляе з гісторыкам Алексеем Мядзведзем.
1: Что для жухаров Белосточины, вот это Белостоцкого края, те, как теперь кажут, Подляша, начала дата 17 вересня?
2: Ну, это у першую чергу подел свету двумя тоталитарными режимами, а не сапраўднае объединение Беларуси. Ну, то есть, у той частки сучасной Беларуси, которая заставалась под польской уладой. В той час БССР не заявлялся незалежной державой с властной политической субъектностью, тому и заходит Беларусь. Долучилась не до ЕЕ, а гвалтовно утягивалась у глобальный имперский проект товарища Сталина. И лозунги про вызволение братов белорусов служили только зручным пропагандистским прикрытием для реализации секретного пакта Молотова-Риббентропа, який, и дозволил поширить межи Советской империи.
1: Давайте вернемся до питания, кто тогда сустракал советские войски тут на территории. Это были, как у нас в песнях и анекдотах кажут, жиды и коммунисты.
2: Ну, и белорусские селяне с одного боку бачили у советах паратунок от безземелья, податков и прыгнету польских осадников, сподяючися нарешті отримать власную землю. Ну, еврейское насельница так само ще радовалось проходу СССР. Ну, это был просто шанец на уратование от нацистской машины знищения и от антисемитизму. Ну, и были активисты КПЗБ и белорусские национальные дядши, але, какие потерпели там у турмах и от политики полонизации в один час. Однако эта радость была, не надзвучай короткой. Миновито те люди, которые с наибольшей надеей сустракали советские танки, хутко стали першими и шпионами, и узниками ГУЛАГу, и гвалтовной коллективизации. Ну, вот так.
1: В 1939 году так само шмат белорусов опынулись у войску польским. Скажите, калі ласка, як кажуть, за кого яны в этом войску кров проливали, за какую державу, так скажем?
2: Ну, на мой погляд, в першую чергу за себе. Потому что, у той уластный момент яны знаходзіліся, былі легальнымі абаронцамі з сваёй айчыны у той момант, бо ніякага далучэння не мелі да Савецкага Саюза ці там Германіі і так далей. Ну, то была такая звычайная сітуацыя у такой геапалітычнай трагедыі, на мой погляд.
0: Гэта было меркаванне гісторыка. У сучаснай Беларусі дата адзначаецца, як нагадаю, дзень народнага адзінства. Праўладныя гісторыкі лічаць гэтую дату днём аб'яднання беларускага народу. У гарадах Беларусі ёсць вуліцы 17 верасня, і да гэтага дня выпускаюць паштовыя маркі.
3: Радыё.
4: Не чакай, хай цябе вядзе да дуба, дзе ў пятлі. Забойцам мёртвым снег.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Улады Литвы завели рашучие протесты в Минску с причины уварвания боевого беспилотника. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний. Суды по справе об шпионаже не почался, бо виноватый находится в Беларуси.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Улады Литвы уручили представнику амбасады Беларуси ноту рашучага протесту в связи с порушением державной межи и поветранной просторы Литвы, поведомило внешнеполитическое ведомство краины. МЗС настойливо потребує, как Беларусь неоткладно дала вычерпальное тлумачение про здарение и про духи дела любые подобные порушения в будучине. В документе литовские улады зазначают, что Литва покидая за собой право супольно с хаурусами принять все потребные заходы для обеспечения национальной безопасности, территориальной целостности и безопасности населения. У ночь с 14 на 15 вересня литовские войсковцы выявили объект, который вошел в поветранную простору Украины. Итальянские знищальники НАТО его сбили. Позднее литовские улады заявили, что сбитый беспилотник переносил выбуховку. У Министерства обороны Литвы заявили, что это первый подобный выпадок у поветры краины. 15 вересня дарация президента Литвы Дэвидас Матульонис заявил, что из Минска не попередили Вильню про дрон, а на наступный день сам президент краины Гитанас Науседа отзначил, что сбитый объект был беспилотником российской вытворчести типа Гербера. 25 белорусских политвязнев режим Лукашенко обменял на снятие санкций с двух белорусских компаний «Лакофарба» и «Беллесбомпрам». Их вывезли из краины в Литву, где их чакали родные, сябры, коллеги, правооборонцы, журналисты. Сустрець былых политвязнев пришел так само вывезенный ранее в Литву былый политический зняволенный сябра громадской компании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
4: Сам той факт, что выпустили этим разом покуль только 25 человек, это не вельми, конечно, обнадеивающий темп. Тем больше, что с минулого термину, там, здається, было вызволено 250 человек, каля того, а за гэты час даведаліся пра 138 новых палітвязняў, пра якіх не ведалі, і амаль 250 ці нават болей было пасаджана новых людзей па новых артыкулах. Таму лічыць, што нешта змянілася ў дзейнасці асабіста дыктатара Лукашэнкі, не выпадае.
3: Сярод вызваленых быў і заснавальнік культавай крамы «Сымбальбай» Павел Белавус, які распавёў пра тое, як палітвязняў.
5: Всіх аўтобусам сабралі, прывезлі. Не, просто глядели вниз и все. Мне отдали мою ID-карту. Со мной, когда затримали, была, вот я поспел заработать новую ID-карту, и за этой ID-картой и отпустили.
6: Как здоровье?
5: Не при всех. Ну, треба проверяться, тяжко было, разные были обставины, разные места, тяжкая праца, але, ну, с большего нормально.
3: Сярод вызволенных политвязня у всем представников медиа, удельники гурта Торбенд, музыка старого Ольсы, адвокатка, былый следчий айтишник, волонтерка Гомельской весны, да иншие. Беларус, обвиняемый в шпионаже, не з'явился у суд Белостока и не зразумела, ці был ён належным чином оповещен про дату посиджения. У выніку суду не смог початься. Мужчину вызвалили с подварты у красавіку в рамках обмену полонными, подчас якого Анджей Пачобут был вызвален из белорусской тюрьмы. Згодна с прес-релізами, опубликованными на сайте Округового суда у Белостоку, Беларус обвиняется в деяннях супраць Польши от имя замежной разведывальной службы с красавика 2022 года по вересень 2025 у Белостоку да інших місцях. Мужчина нібито перетворив гэта у регулярную криницу доходу. Судовий процес в округовом суді у Белостоку повинен був початься у середу, але був відкладений за відсутності обвинуваченого. Суд відклав посіджені, не глядячи на позицію прокуратури, що обвинувачений зрабіў паказанні падчас допыту і даў згоду на пачатак суда ў яго адсутнасць. Абвінавачаны павінен быў падаць кантактную інфармацію электроннай пошты. Позва таксама была накіраваная ў пасольства Беларусі ў Польшчы, аднак суд палічыў гэтага недастатковым. Жыцця беларускай дыяспары. Легалізацыя атрымання візаў для сваякоў і культурніцкія сустрэчы. Менавіта на гэтых ключавых кірунках зараз сканцэнтраваны асноўны фокус беларусаў у Чэхіі. Разам з тым, у краіне актыўна развіваецца студэнцкая супольнасць і адбываецца шмат нефармальных імпрэзаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Андрэй Калаур.
0: Я думаю, што на сёння ў Чэхіі гэта больш культурныя ініцыятывы і нефармальныя сустрэчы. Пра палітычную адвакацыю казаць не магу, яна небачная, і з культурных сустрэч мы нешта ладзім, і да нас шмат прыїжджае гасцей з Польшчы, напрыклад, Наста Кудасова, праект абсуждаем, Настарагадка з прэзентацыямі кніг і сваіх праграм. І таксама зараз плануецца арганізацыя прадмовы ў Празе.
3: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропі. Аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары, маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама жорсткая адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі сёння, часам дождж, тэмпература паветра плюс 16-18.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11:01 у Беларуси, 10:00 у Польши.
3: Конгресс США ухвалил законопроект об масштабных санкциях супраць России. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить всех представников СМИ. Вокол подеи 17 вересня 1939 года в Беларуси протягивается пропагандистская кампания.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супраць России и Ирана, инициированных небожчиком сенатором Грэмом. Закон предугледжвае пакеты санкций, которые, по словам их прихильников, узмоцнят тиск на Москву и краины, что допомагают финансовать войну супраць Украины. Чекается, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект. И он накерованы супраць российских чиновников, финансовых установок, энергетичного сектора и так званого теневого флоту танкеров России. И он так само дает Трампу полномочия вводить тарифы до 100% на буйных покупников российской нафты и газу, а так само на краины, которые допомагают Москве обходить санкции. Этот законопроект так само поширяет санкции США супраць Ирана. Его принятие является первым буйным двухпартийным законодавчим актом Конгрессу в поддержку Украины после того, как у красавику 2024 года был затверджаны пакет экстренной допомоги. Кожне вызволене зняволене має значення. Керівник Національного фонду демократії Дейман Уилсон адреагував на визволення білоруських політв'язнів, подякувавши за працю по їх вертанні додому. Він відзначив, цитата, «Кожне визволене зняволене має значення, і праця протягується до того часу, поки усі, хто був несправедливо зняволене за життя своїх основних свобод, не будуть на свободі». У своїм повідомленні Дейман Уилсон так сама подкреслил, что на минулом тыдне у Маунт-Вернане лауреата Нобелевской премии Олеся Беляцкого ушановали медалем за заслуги перед демократией. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить всех представников СМИ. Заява прогучала после того, как стало ведомо об вызволении пятерых медиа-менеджеров и журналистов Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Кирилла Позняка, Янины Позняк и Людмилы Чекиной. «Мы вельми рады и отчуваем велизерную полегку, бачачи, что Андрей Александров, Дмитрий Новожилов и Кирилл Позняк нарешті вышли на волю. Их на волю не повинны были саджать у турму, святкуючи сегодня их вызволение. Мы одночасово с болем усведомляем, кольки годов яны стратили и праз якія жудасные выпробаванні им довелося прийти просто за то, что яны выконвали свою працу», заявила региональный директор Комитету по обороне журналистов по Европе и Центральной Азии Фиона О'Брайен. Нагадаем, 16 вересня по выниках перемовов у Минску спецпредставника президента США по Беларуси Джона Коула и Александра Лукашенки были вызволены 25 политвязнев, у тем лику 5 представников сродков массовой информации. 87-ю годовину подеи 17 вересня 1939 года в Беларуси протягивается пропагандистская кампания вокруг Дня народного одинства. Однако у громадстве заховалася уласная историчная память про той период, на якую неоздольная целком уплывать державная идеология, каже директор Белорусского института публичной истории, социолог и историк Алексей Ластовский.
4: Я добре пам'ятаю, що скептично-критичне ставлення до подій у вересні 39-го року, воно видатно передавалося і молодшим генераціям, тобто з тих з моїх сябров-знайомих, хто були там у Перелмаці, то просто чередою офіційних мероприємств, то складно. Я думаю, що люди просто просовують галочку, треба сходити, треба написати справдачу, але не бачно з гетим реального водоку і реальної зміни ставлення.
3: Так само Олексій Ластовський підкреслює розницю у виниках подій 17 вересня для Білорусі и Польши.
4: Вот то, что повстало в 91-м году Республика Беларусь, она фактично, ну, уже шмат у чим стала выником того объединения, которое отбылось в 39-м году. Совесть прямая и непосредная. Але, с другой стороны, мы выдатно разумеем, что для Польши это оценка гэтых падзей адназначная, так, это міжнародная агрэсія.
3: Па словах Алексея Ластоўскага, рэгулярны беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве паказвае магчымасць далейшага дыялогу і выпрацоўкі агульнай гістарычнай рамкі вакол падзей 17 верасня 1939 года для беларускіх і польскіх гісторыкаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Чацвер сёння на календары 17 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, нягледзячы ні на што. Зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць Стартак, таксама Акуте, Юля, One Republic ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, што можа быць не так са зрухам часу прыёму ежы. Гучыць складана, але так ці інакш парушэнне звыклага распарадку дня ў выходныя дні, вось асабліва гэта тычыцца і прыёму ежы, здаецца бяскрыўдным, але тут не ўсё так проста, асабліва гэта тычыцца мужчын.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: подскакивать, как до своей господыни. Значит, она тут часто бывает, зрозумела я. Злость и ненависть стала распирать мои груди, коли я убачила, что мой муж с ею поцеловался, а после, оглянувшись кругом, пошли в наш домик. Посидевши за кустами 10 минут, я пошла до нашего домика и праз нещильно завешенную фиранку убачила всю правду. Хотела кричать, бить в окна, плакать, але неподалек стоял снопок соломы. Попросивши у незнаемого человека запалки, я этот сноп соломы разделила на две частки и запалила коли одного в окна и дверей, а сама пошла в альтанку. Коли бухнула огнем сухая солома, страшенно стал брахать и выть собака. А с домика в трусиках выскочил муж, а за им его каханка с сукенкой в руках. И почали они кричать: «Люди, хулиганы, домик палать, милицию!» И я тогда, як милиціонер, вийшла з альтанки. І стихли яны, тады стала я кричать і плакать. Каханка побігла, муж ослуп'янів від нечеканості і сорому. Дочка пайшла в домик і принесла оттуль шоколад, а Бобік з доміка принес у зубах нагавіці мужа. З сусіднього домика вийшла жанчина, погляділа на гэтую комедію і сказала в голос: «Так уже ёсць, что жонка об здрадзе мужа даведваецца апошняй». Написал М. Сваяк.
1: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Ира, нахвалик белорусского радио рация. Ну, обещал вам рассказать про то, что не так со зрухом часу приема ежи. Ну, масштабное доследование было, охопило оно больше за 100 тысяч удельников на протягу аж но 8 годов. И специалисты отсочивали уплыв регулярности графика харчевания на здоровье. Бо, соправды, порушение звыклого распорядку дня у выходные, ну, это сдается таким бескрыўным способом там расслабиться после тыдня працоўнага, тем больше. Однако новое масштабное вузгетае навуковое доследование попереджвае, зрух часу приему ежи может нанести серьезный удар по сердечно-сосудистой системе, особливо, коли говорка идет про мужчинский организм. Ну, знову нам пошансовало. Про все это пишет Daily Mail, коли что. У навуковым часописе Communications Medicine были опубликованы выники 8-годового назирания за больше 100 тысяч удельников, я казал. Средний узрост был 42 года. Навуковцы вырашили вывучить уплыв так званого харчового джетлага, то бок ситуации, коли человек регулярно снедая, обедая, тивячерая у выходные дни, зусим у инший час, чем у будни. Проблема зразумелая, так? У залежности от графика харчавання доброохотников поделили на некалькі груп. Тых, кто притрымливался стабильного режима увесь тыдень, и тых, кто у выходные ел поздней, а так само тых, кто зрушивал прием ежи на больш ранние годины. Ну, то бы, коли вы працовный тыдень там снедаете о сёмой, а, например, у суботу и неделю снедаете о 10-й, ну, это проблема. Это показало доследование. Так вот, выники анализу сапраўды оказались тревожными. У параўнання с людьми, чей график харчавання заставался стабильным, мужчины, которые меняли час приема ежи у выходные, сутыкались с подвышенной рызыкой развития сердечно-сосудистых захворваний. Причем, наибольш моцная корреляция назиралась сярод тех, кто отдавал перевагу снедать або обедать у суботу и неделю раней, чем звычайно. Кожная година розницы у раскладе приема ежи помеж буднями и выходными ассоциировалась у мужчин с повеличением агульной рызыки сердечно-сосудистых захворваний на 14% и узрастанием рызыки ишемичной хворобы сердца на 21%. Страшно. Цікаво, але у жанчын доследчики не выявили статистично значной сувязи помеж зрухом графику приема ежи и проблемами с сердцем, бо як не было выявлено и некой напростовой сувязи с рызыкой возникнения инсульта, например, так? Навуковцы меркуют, что подобная розница может быть обумовлена як першопочатковой уразливостью мужчинского организма до сердечных патологий, так и отрозненнями у биологичных факторах и ладе життя. Авторы подкресливают, для здоровья сердечно-сосудистой системы критично важна не только якостная ежа, але и регулярность графика ее прием. Ну, то бок, коли призвычаили организм снедать сёмой, обедать першей, например, так, то и у выходной треба все ж таки притримливаться такого графику. Гэта складана, бо кто о сёмой в субботу пойдет снедать? Ну, ясно, что никто. Але, ну, что ж ты треба с гэтым робить? Увогуле про мужчин, про нас мы еще поговорим. Про сгодинку я расскажу про головные факторы мужчинской привабности, причем по версии науки.

Мы не надели ружовые окуляры и бачим Лукашенко таким, яким ён ёсць, каже президент Литвы. У США з-под варты вызвалили белоруску, якая зверталася по статус утекача. 17 вересня 39-го, як змянилася життё Белосточчыны. Про гэта ды про іншае, вось уже літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ, расскажа Анна Шайковская.

0: такого виртуального кандидата? И каким мусил бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы?
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
2: Лишь не глядя на этой репрессии, люди объединяются внутри страны и поза ее межами.
3: Радио «Рация».

Нови Бенд на хвалях белорусских радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами дожди, але кажут синоптики, что у другой половины дня все это скончится. Температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за нормой.

Конгресс США ухвалил законопроект об масштабных санкциях супраць России. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить усіх представников СМИ. «Червоный крыш» – история, якая загучала со сцены Белостока. Про гэта ды про іншае вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио РЭЦ расскажем Анна Шайковская.

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Приезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
3: Хаця на Палесі ў музеях ці гістарычных залах часцей можна сустрэць мастацкія варыяцыі на тэму Леніна, уніцкі мастак спробуе зацікавіць даўніной.
2: Алексей Мурко па адукацыі мастак і дантыст. Дзякуючы таму змог не толькі выжываць, але і жыць.
3: Бо гістарычнае мастацтва гэта яго вялікая пасія, на якую ў Беларусі няма запатрабавання.
2: Яго мастацтва гэта настальгія за вялікім княствам літоўскім, рыцарах, ваярах, якіх славай можам ганарыцца ва ўсёй Европе.
4: И отсюда и пошло Великое князство Литовское, что стародавние воины, лютичи. Их даже нанимали французские короли к себе в охрану. Надевали. Был такой Всеслав, великий князь Полоцкий. Как бы он мог превращаться в волка? Ну, это было такое. Вот они одевали головы волков и шкуры волков одевались. Психологическое воздействие было на врага. И в нашем Лунинецком на сегодня районе, в Лахве, было поместье Радзивиллов, поэтому я портреты Радзивиллова писал. Это Юрий Радзивилл, сын канцлера литовского воеводы Виленского, Николая Радзивилла Черного, ну, Минушка. Да, это все Радзивиллы. А это по Минушке Рыбонька. Михаил Казимир Радзивилл. Да, это Константин Острожский. Вот он был пинско-туровский князь. Победил в 66 битвах. В том числе и в Оршанской знаменитой битве под Оршей на речке Крапивна. Это оборона Смоленска. Смоленск же был когда-то белорусский город. Вот. Ну, постепенно его московские князья забрали. Вот, это такой, ну, двуптих. Это изнутри. Это белорусы обороняются. А тут мало кто знает и мало кто говорит. Считают, что если Литва, то это значит литовцы. А литовцы были жмуть. Ну, эту картину я писал полгода. Это битва на Синих водах. Три орды, можно сказать, побили. Вот. И гнали татар до самого Крыма, вошли в Крым и взяли Херсонес. Это сегодня Севастополь. Так что можем претензии на Крым предъявлять. Ну, сбиваюсь я, волнуюсь, честно говоря. Но это уже политика, я не хочу лезть в политику. Политика – это грязное дело.
3: Сёння палешук Алексей Мурко прыгануў нам аб магутнай гісторыі Беларусі.
2: А ўжо заўтра пашукаем лакальных, малых, вялікіх казачных расказаў пра мінулае палескіх глыбінак.
3: Такім, між іншымі, будзе лічыць адна вёсачка ў Уніцкім раёне – Лопча. Зацягніцеся, дарагой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Традиционно нагадаю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, месяцами дожди, але кажут синоптики, что все, в другой полове дня не будет ничего мокрого. Температура по ветру от 15 до 18 тепла, ветер заходний умеренный, атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

G3 на хвалях белорусского радио «Рация». Литерально про спаугодинки я изнову распачну гратать сторонки музычного календара, да узгадывать добрых людей музычного света, якія народились у такие же день у самой розной хады. Вядома ж, маю на увазе программу «Кола Дзён с бородой». И сегодня нас с вами чакают Хэнк Уильямс, Анастейша, а так само груты The Tubes, Budgie, King's X, The Prodigy, Simple Plan, да и Panic at the Disco. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно. Обяцаю, 14.10 это белорусский час, 13.10 это час польский, программа «Кола Дзён с бородой». Запрашаю.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 17 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хенк Уільямс, Анастейша, а так само гурти The Tubes, Budgie, King Sex, Prodigy, Simple Plan, The Panic at the Disco. Долучайтеся. 17 вересня 1923-го народился Хэнк Уильямс, американский автор-виконавца, батька сучасной музыки кантри. За 5 годов активной музычной карьеры, перепыненной смертью у 29-годовом узросте, Уильямс написал шмат песен, которые вызначили обличье музыки хонки-тонг и кантри в целом. У 25 годов Хэнк становится зоркой национального масштаба. Один за одним ягоные хиты трапляют на верхние радки кантри-чартов. Вершиней популярности стала песня «Love Sick Blues» 49-го года. Коли он выканул ее у першиню, публика 6 разов потребовала выканания на бис. На першем месте у кантри-чартах эта песня находилась рекордная 16 тыдняв.

0: працы.
1: Грузинская гостепрымальня демонстрирует менавіта батумские белорусы.
2: Пытание шарговага моцнага санкционного пакету относно режиму Лукашенко.
3: Беларусов больше не подманеш. Все беларусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польщі. Конгрес США ухвалил законопроект об масштабных санкциях супраць России. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские влады вызволить усіх представников СМИ. Червоный крыж – история, якая загучала со сцены Белостока. У студии с новинами Анна Шайгоўская. Палата представников США ухвалила законопроект об санкциях супраць России и Ирана, инициированных небожчыкам сенатором Грэмом. Закон предугледжвае пакеты санкций, якія, по словам их прихильников, узмоцнят тиск на Москву и краины, что допомагают финансовать войну супраць Украины. Чекается, что президент США Дональд Трамп подпиша законопроект. Ён накіраваны супраць российских чиновников, финансовых установок, энергетичного сектора и так званого теневого флоту танкеров России. И он так само дает Трампу полномочия вводить тарифы до 100% на буйных покупников российской нафты и газу, а так само на страны, которые помогают Москве обходить санкции. Этот законопроект так само расширяет санкции США супраць Ирана. Его принятие является первым буйным двухпартийным законодавчим актом Конгрессу підтримку України після того, як у красавіку 2024 года був затверджений пакет екстреної допомоги. Кожне визволене зняволене має значення. Керівник Національного фонду демократії Дейман Уилсон адреагував на визволення білоруських політв'язнів, подякувавши за працю по їх вертанні додому. Він відзначив, цитата, «Кожне визволене зняволене має значення, і праця протягується до того часу, поки усі, хто був несправедливо зняволене за життя своїх основних свобод, не будуть на свободі». У своїм повідомленні Дейман Уилсон так само подкреслил, что на минулом тыдне у Маунт-Вернане лауреата Нобелевской премии Олеся Беляцкого ушановали медалем за заслуги перед демократией. Комитет по обороне журналистов закликал белорусские улады вызволить усіх представников СМИ. Заява прогучала после того, как стало ведомо об вызволении пятерых медиа-менеджеров и журналистов Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Кирилла Пазняка, Янины Пазняк и Людмилы Чакиной. «Мы вельми рады и отчуваем велизерную полегку, бачачи, что Андрей Александров, Дмитрий Новожилов и Кирилл Пазняк нарешті вышли на волю. Их на уголу не повинны были саджать у турму, святкуючи сегодня их вызволение. Мы одночасово с болем усведомляем, кольки годов яны стратили и праз якія жудасные выпробования им довелося пройти просто за то, что яны выконвали свою працу», заявил региональный директор Комитету по обороне журналистов по Европе и Центральной Азии Фиона О'Брайен. Нагадаем, 16 вересня по выниках перемовов у Минску спецпредставника президента США по Беларуси Джона Коула и Александра Лукашенки были вызволены 25 политвязнев, у темнику 5 представников сродков массовой информации. Червоный крыж – история, якая загучала на сцене Белостока. 16 вересня у белостоцкой просторыни театр «Театры приехали» показал премьеру спектаклю «Червоный крыж» поводле романа Саши Филипенки, яким атрымаўся спектакль и что наибольш уразило гледачоў у их водгуках.
3: Вельми цікава. Треба прочитать книжку, бо мне цікава, что еще там было, какие сюжетные повороты, какие вось такие моменты, да, эмоцийные и сюжетные. Для мяне гэты спектакль, як мне падалось, пра тое, што вось як бы такая свалота дыктатуры, яна заўжды аднолькавая. Дзесьці можа менш маштабная, можа больш маштабная, але застаецца такой, якая яна ёсць.
4: Кантрастнае пачуцце ад усяго, так? Амаль заплакаў, вось так скажу. Спадабаліся формы, так, як перадавалі спектакль. Это было і ў танцавальнай манеры такой, так, і мы бачылі тэатр теней. Гульню, так, актораў гэта ўразіла насамрэч. Усё, што бачу, вельми мне сподобалося.
2: Після прем'єри глядачі долучилися до обмеркування спектаклю і поділилися своїми ураженнями. Наступний показ «Червоного крижа» відбудеться у Белостоку уже сьогодні у просторі не театр. Початок о 18:30. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы хмарнае надвор'е. Месцамі кароткачасовыя ападкі. Тэмпература паветра ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Вецер умераны слабы, атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

вспоминаю свои первые кроки по этой дороге. Я наздалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть ниже ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил по рахунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знакомой. Озернется на побоч за всюду и смерть из сябров. По мы николи ни шор ни столи, один без одного.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny efir i 6 chwilin pra życie białoruskiej diaspory u Czechii. Co tam odbywается? Legalizacja wizy swojakam, kulturnickie sustreczy. Takimi głównymi kropkami baczyć fokus Białorusa u Czechii białoruski gromadzki dziejacz Andrzej Kalaur. Razem z tym szmat nieformalnych sustrecz jest i aktywna studencka supolność, każe nasz surozmowca.
1: Я думаю, что на сегодня у Чехии это больше культурные инициативы и неформальные встречи. Про политическую адвокацию сказать не могу, она не бачная. И с культурных встреч мы нечто ладим, и до нас шмат приезжают гостей с Польши. Например, Наста Кудасова, проект обсуждаем, Наста Рогатка с презентациями книг и своих программ. И так само зараз плануется организация продмовы у Празе, тому, конечно, фокус таки больше культурницкий. У Берне так само мы ладим культурные мероприемства. Это прогляд сучасных белорусских фильмов. Домовляемся с белорусскими режиссерами, домовляемся на аккаунт лицензий, арендуем кинотеатр и глядим разом. Неформальные встречи — это пикники. Вот недавно был пикник у Брне. Формат, який ладили ранее, але я особисто упершиню им прямо удел. И мне вельми он сподобался, потому что, ну, по-перше, я доведался про новых людей у Брне. И они там з'являются. По-другое, это зусим, как бы, такий інший комфорт. А так само пикник был у Празе. Я думаю, что так, культурницкие неформальные встречи это такие мейнстрим зараз.
2: А что собирает людей больше? Выставы, концерты, совместные святы, значение датов?
1: Конечно, я думаю, что это культурницкие ивенты и музычные концерты. Я особисто был прикладно полгода тому назад на концерте белорусского гурта. До нас часто приезжают белорусские гурты. Это вот на зараз можно прорекламовать. У вересня будет выступать гурт «Союз». И когда я хожу на такие концерты, там, звычайно, столько людей, что я николи их не бачу ни на каких инших мероприемствах. Туда приходят и чехи, и люди с Украины, с России, с Казахстана, и вельми шмат белорусов, каких я ранее не веду. Я тут уже живу больше за, ну, прикладно 6 годов, и подается веды у всех, але не. Там зусим новые твары, зусим новые люди. Вот. И этот концерт был гурта «Нюрнберг». Абсолютно забитый зал, шмат людей, так само шмат людей приходит на молчат дома. Напевно, вы ведаете про концерт Макса Кажа, який отбывался в Празе, який собрал увесь стадион. Подается, это больше за 25-20 тысяч людей. Вот. И это такие топ-1 ивентов, які збирає білорусу разом.
2: Чехія відома жорсткой позиція относно візов і документів для білорусів, то з якими головними проблемами легалізації надалі зараз утикаються білоруси, чи можуть знайти агульну мову з уладами?
1: Так, гэта та політична праця, яка яна не бачна, і яку ми ведзем якби больш один на один з урадом, чи з Ради Європи. Як відомо, прикладно, з часу ковіда білоруси не могли отримувати візи, вони пакуль не можуть так само отримувати візи. Есть некоторые вынятки, але цалком не. Потом урад Фиалы, это 22-й год после войны, они ввели официально обмежевание для белорусов, и навод белорусы с чешским громадством не могли запросить своих свояков. Были обмежевания, то бок треба иметь там великий узрост, або некие захворывания, або финансовое дрянное становище, как бы запросить своих батьков, например. Вот. И тому я уже с вами делился, мы зробили, першапачаткова это была петиция до урада Фиалы, потом прошло шмат месяцев, ничего не робили. Мы зробили агульный зворот у всех организаций, зарегистрованных у Чехии, таких активных, до урада Фиалы, попросили это обмежевание снять, або частково снять. И он отмовился, написал нам отказ, где прогучала отмова, что не. Але урад сменился. До улады пришел новый урад Бабиша, это иншая политичная культура, иншая политичный стиль. Вот подчас их змены мы протягивали перемовы с урадом, с Радой Европы, с ААН. Я разумел, что нам треба утягивать сюда не только белорусскую диаспору, але национальные институты. Тому я, например, поехал у Брюссель, у Страсбург, сустракался с чиновниками, наладил с ними связь, мы переписывались, анализовали, какие проблемы с этим, этой постановой, которая обмежевывает нас тут. И она суперечит и Громадянскому кодексу Чехии, и правам дитяти, и визовому кодексу Европейского Союза. То бок урад увел обмежевания, которые суперечат законам. И после этого мы написали звороты УАН и в урад Чехии. Меня запросили на встречу в урад. Там прослухали мой доклад. Я рассказал, какие питания. Попросил, коли ласка, обмежовывайте Беларусь, не обмежовывайте, а не стаў все равно паміж рускімі беларусамі і расказаў, што які прапановы у нас ёсць. Гэта зняць абмежаванне ўвогуле або праграма мінімум. Гэта візы для сваякоў і студэнтаў. І вось пасля гэтай сустрэчы яны пачалі міжведамственныя кансультацыі. Мы напісалі зварот яшчэ адзін да Бабіша, прэм'ера. І вось толькі зараз мы атрымалі недаўна ліст ад міністра замежных справ Мацінкі, Пэтра Мацінкі, дзе ён сказаў, што мы вас пачулі, мы будзем... Ён ініцаваў перагляд гэтых абмежаванняў, і 30 верасня гэтыя абмежаванні часткова могуць быць зняты. То бок мы можам запрашаць сюды сваіх бацькоў, бабулю, дзядулю, дзяцей, і рабіць гэта на падставе чэшскага грамадзянства або ВНЖ, ПМЖ. І гэта будуць кароткатэрміновыя візы.
2: Калі кажам пра гэтую восень, то якая галоўная задача стаіць перад беларусамі? Можа, мерапрыемствы плануюся ці маць нейкія ініцыятывы?
1: Зараз мы чакаем 30 верасня на конт афіцыйнага прыняцця гэтых зменаў па праўцы, бо яна вельмі для нас важная, ведаеце. Я учора сустракаўся з сяброўкай, якая вось упершыню за 3 гады убачыла тату. Усе хочуць бачыць сваіх родных. Гэта, мне падаецца, зараз чаканне нумар адзін. Афіцыйна дазволіць нам бачыцца са сваімі сваякамі. Абсалютна прыярытэт і для мяне таксама. Другое, гэта прадмова, мы чакаем, арганізуе яе тут Саша Пашынкоў з камандай і чакаем выдаўцоў і літаратараў у празе. Вось, я думаю, што гэта такі дзве важныя штукі.
0: Як адзначыў Андрэй Калаур, беларуская супольнасць у Чэхіі сёння застаецца адной з самых актыўных у Еўропе, аднак яе прыярытэты істотна змяніліся. Калі раней галоўным акцэнтам былі вулічныя акцыі, то цяпер дзейнасць дыяспары сканцэнтравана на доўгатэрміновай інстытуцыйнай працы. Гэта маштабныя культурныя і адукацыйныя праекты, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці, а таксама адвакацыя беларускіх інтарэсаў перад чэшскімі ўладамі.

Учора у Беластоцким театре отбылася премьера спектакля театра «Приехали. Червоный крыш», поставленного поводле одноименного романа Саши Филиппина.

0: Про новую постановку и свои уражанні от спектакля розповідають глядачі.
1: Эмоційно, тяжко, вельми цікаво. Треба прочитать книжку, бо мне цікаво, что еще там было, какие сюжетные повороты, какие вот такие моменты, да, эмоційные и сюжетные. Для меня этот спектакль, как мне подалось, про то, что вот как бы такая сволота диктатуры, и она завжди однольковая. Здесь, может, меньше масштабная, может, больше масштабная, или остается такой, какая она есть. А еще у меня осталось питание, я хочу знайти на его отказ у книжки. Вельми могутный был вырос, не стойте над душой. Хочу прочитать книжку, ведаться, про что эта фраза была у уголовной героини, что я ее вклал автор.
2: Стабился. Не, ну это крыльно. Так, я отримал контрастное почутие от всего, так. Амаль заплакал, вот так скажу. Сподобались формы, так, как передавали спектакль. Это было и у танцевальной манеры такой, так, и мы бачили театр теней. Ну и гульню, так, акторов это уразило. На самом деле, все, что я увидел, вельми мне сподобалося. Глибоким, так? Доволі легко було глядіти.
3: Сподобалося спектакль, чим він тобі був цікавий?
4: Вельми цікаві режисерські рішення мені понравилися. Вельми кльові ходи, такі сучасні, цікаві, і театр тіней, і суміщення живих акторів, і лялек вельми добре сподобалося.
3: Книжку саму не читали ще? Хочеться прочитати?
4: Обов'язково прочитаю, гэту ще не читав.
5: Я у захопленні.
3: Розповідає акторка Анастасія Сухоносик.
5: От того, що в мене є магчимость займаться любимой справой. От того, что я могу выходить на сцену и доносить глядачу свою правду, потому что тут была и моя правда у Тумлику. Потому что спектакль старался нашим режиссером Александром Иджиевским, но он, у него такой подход, что он завсёды робит это у соавторстве, или это так можно назвать. То бок там шмат, кого придумала я, зреализовала я, и от этого, ну, вельми-вельми приемно.
3: То есть можно сказать, что ты так само была режиссёркой этого
5: спектакля? Не, режиссёр у нас один, просто мы не выконываем заўсёды, вось прям, як режиссер сказал, так и робим. И он дозволял нам импровизацию, якой штосьці там нараджалася, у гэтым вось была прыгажосць. Слухайте, мы показываем спектакли довольно редко. Раз в год у нас появляется новая премьера. И вот год тому, мы, 2 года тому, навод мы выдали дитячий спектакль, теперь выдаем для дорослых. И это очмуренные эмоции, когда на самом деле ты можешь выходить и заниматься тем, чем ты хотел бы заниматься все остальное жизнь.
3: Поделитесь своими уражениями. Ну вот, как режиссера, что удалось, а что не удалось сделать вот этот спектакль?
6: Мне подается, что удалось сделать все то, что мы думали, за то, что планировали. Главное, что мы донесли до глядача главную идею нашего спектакля.
3: Каже режиссер спектакля Александр Янжиевский.
6: Якую можна виразити сказом недопущальна? Я б так сказав.
7: Вельми мені сподобалася ця постанова. Я вельми радий, що Саша Інджеєвський взяв і себе, і актера в руки. І...
3: Своїми ураженнями зі спектакля ділиться керівник фонду Тутака Павел Станкевич.
7: Пішов займатися тим, що реально йому вельми класно отримувається. Ось це його шлях режисера. Я чекаю далі. Він і чудовий актер, по щирості, але режисер, оказується, що так само класний, крутий. І це вельми файна. Сама постановка, не на гэтым добра, що, звісно, тема вельми тяжка, спектакль нелегкий, але є гэты момент, де можна видихнути, можна крыху посміятися, порефлексувати, поназапашити, може, крыху дистанса, каб пазней гэту рефлексу перенести і на сучасність.
0: Гэта было учора, а сёння чарговы паказ Чырвонага крыжа паводле прозы Сашы Філіпенкі. У Беластоку вуліца Сянкевіча 4, не тэатр. Дарэчы, я трымаю ў руках 2 квіткі, 2 білеты на гэты спектакль. Можна яшчэ паспець, пачатак праз гадзіну, забегчы хуценька ў нашую рэдакцыю. А Сянкевіча 4, гэта ж рукой падаць.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Литовская МЗС накировала Беларуси ноту протесту после беспилотника, что прилетел из Беларуси. Фонд Байсол протягивает сбор сродков для белорусских политвязнев. Марина Золотова пишет книгу про жанчин у турмах Лукашенки. Усе гэта в ближайших новинах уже про неполные 3 хвилины больше скажа Валя Лаевская.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Литовское министерство замежных справ накировало Минску ноту рашучага протесту после беспилотника, что пролетел из Беларуси. Фонд Байсол протягивает сбор срудков для белорусских политвязнев. Марина Золотова пишет книгу про женщину в турмах Лукашенки.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: У Министерства замежных справ Литвы выкликали представника амбассады Беларуси у Вильни и уручили ему ноту рашучага протесту в связи с порушением поветренной просторы Литвы. У своей ноте Министерство замежных справ Литвы отзначает, что у Литвы зафиксовали беспилотный аппарат, который прилетел сбоку Беларуси и порушил державную межу и поветренную простору краины Евразвязу. Литва запотребовала, как Беларусь забеспечила эффективный контроль над своей территорией и поветренной просторой и не допускала деяния, которые могут створать погрозу безопасности соседних держав. У ночь с 14 на 15 вересня Литва выявила беспилотник с выбуховкой, який увайшов у поветренную простору Украины и знищила его. На наступный день президент Литвы Гитанас Наусєда поведомил, что сбитый беспилотник был российской вытворчасти. Апошніми месяцами жыхарам Литвы неодноразово отрымливали поведомления об махчимым поветренных погрозах праз дроны. У той же час российские шахеды знову массово залетают на полдень Беларуси. Фонд Байсол протягивает сбор сродков для белорусских политвязнев, вызволенных учора у Беларуси. Першапочатковая организация планировала собрать 25 тысяч евро и выплатить каждому былому зняволенному по 1000 на адаптацию життя у релокации. У речаисности ж необходимую сумму команда Байсол собрала амаль за 7 годин, тому теперь помер допомоги повеличится, говорит представник Байсол Антось Жукау.
4: Щиро скажу, что я особисто чекал, что будет такая хваля солидарности белорусов с политвязнями, но тут так само были певные чинники, бо у меня, например, были сумневы, коли люди б застались у Беларуси, например, коли б там не было таких відомих, так, політв'язнів. Тоді, можливо, були б більш довгі терміни збору. Але тут були усі чинники, що людей депортували у заміжжя, і що серед їх були вельми відомі так само політв'язні. Ось тому був такий медійний ефект.
3: Збор для визволених політв'язнів буде протягуватися до 16 кастричника. Каб отримати допомогу, необхідно заповнити відповідну форму або непосередньо звертатися у Байсол до 16 соковіка наступного року. Былая политзняволеная Марина Золотова пишет книгу про жанчин у турмах лукашенковского режима. Про это былая головная редакторка Тутбая рассказала белорусской редакции Польского радио. Золотова лечит важным рассказать, что собой уявляет жаночая турма, следчий изолятор Калёня. И она сгадывает Вольгу Чукарову, якая амаль стратила зрок после инсульта у Калёни. Были люди, у яких не было ніякай сувязі з роднымі. Ці, калі, напрыклад, адразу 5 членаў сям'і знаходзіліся ў турме. Ці гісторыі, калі маці, дачка і бацька затрымалі на 5 гадоў за тое, што запісалі відэа на выбарчым участку ў 2020 годзе, расказала Марына Золотова. Белорусский гурт средневековой музыки «Литли Талер», який теперь базуется в Варшаве, завершил свой фестивальный сезон и переходит до студийной працы. Про это рассказал удельник коллективу Петро Марченко.
5: Зараз перший план – это нарешті добити і випустити новий альбом, тому що він записаний, він практично змастерений. Залишилося зробити його на фізичних носьбітах і потрошку придумати, як це все презентувати і випускати. Напевно, ми здимемо некілька відео на некілька пісен, і гэтым, власне, зараз і будемо займатися. Сезон був великий, тяжкий, він забирав у нас просто всі сили махчими, які у нас могли бути. Але це було вельми круто.
3: При этом, как означает Петро Марченко, перед выходом альбома коллектив презентует несколько синглов. Больш навіна на нашому сайті racja.com. Черговий випуск «Праса годину».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. Плюс 11 градусаў вечарам, 7 ноччу. А заўтра воблачна, днём без істотных ападкаў, вечарам магчымы дождж. І максімальна заўтра днём 19-20 градусаў цяпла. День з рацией у чацвер завершается. Я, Михаил Андрасюк, развітваюся, пачуемся завтра раніцай. Доброго вам вечера и заставайтеся на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 17 верасня.
7: ЗША знялі санкцыі з лакафарбы і беллес папер прама. Цяпер зажывем.
9: Ну, я б не казаў, што гэта жэст некі добрай волі. Гэта абсалютна практычная рэч.
8: 10 прокладок на месяц. КДБ выступил супраць менструации.
10: Это не только про то, до чего мы как бы зараз наврать и могли апеллировать, да, это да, про годность, про повагу и так далее, але это элементарно шкодно для здоровья.
7: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
11: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Днями у обмен на вызволение 25 политвязней у США сняли санкционные обмежования с Лидской Лакафарбы и Белый лес Паперпрама.
2: Лакафарба – ветеран американских санкций. У першиню предприемство трапило у черные списы еще у 2008 году, как частка Белнафтахиму, за порушение правов человека у Беларуси. После этого санкционный режим относно Лакафарбы несколько разов лагоднел и припынялся.
1: Лес Паперпрам под санкциями с 23 года. У Минфине Злучених Штатов концерн полічили крыніцы прыбытков режима Лукашенки.
2: Наколькі зняцце бану з гэтых прадпрыемстваў дапаможа беларускай эканоміцы і пра што маглі, але не дамовіліся Джон Коул і Лукашэнка 16 верасня.
1: Пагаварылі з прадстаўніком ініцыятывы былых беларускіх сілавікоў Белпол Уладзімірам Жыгарам.
3: На самом деле все упирается в такую ситуацию, которую, ну, в общем, и сам режим все и подвел. Для него очень важны именно санкции Европейского Союза. То есть это Лукашенко изначально пытался через Штаты повлиять на Европейский Союз, попытаться каким-то образом создать условия, при котором Литва бы позволила бы транспортировать калий через свою территорию. Насколько нам известно, также поднимались вопросы по снятию санкций с предприятий, которые непосредственно участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, то есть именно большого количества предприятий, но тоже в условиях, когда идет война, эти предприятия поставляют комплектующие, боеприпасы агрессору, никто санкции эти снимать не будет, то есть получается у нас Европу не прогибают санкции с этих предприятий, не снимают. Также был на повестке вопрос по белорусской нефтянке, но он тоже, в общем-то, он давно уже находится на повестке, но всем очевидно, что, в общем-то, белорусская нефтянка работает на российском сырье, поэтому тоже здесь договориться, мягко говоря, не получилось. На повестке были банки, но, видимо, здесь тоже не смогли договориться. Ну и также открытие посольства в США, в Минске, посольство США и визит Лукашенко Трампу. Ну, видимо, по этим позициям не договорились. Но основные, конечно же, основные требования режима – это чтобы Вашингтонский обком поспособствовал снятию санкций Европейского Союза.
1: Господар Владимир, вот есть коммент Александра Кныровича на конт предприемств, из которых сегодня снятые санкции. Вы что пишет Кнырович? Лакокраска – мертвый актив, работающий на внутренние и российские рынки. Собственной промышленной химии в отрасли производства стройматериалов в стране нет, и потому подобного рода производство просто большая, но низкомаржинальная центрифуга и не более того. Перспективы снятия американских санкций не изменились никак. Беллесбупрома – организация серьезная, но ее проблема – это европейские санкции, не позволяющие гнать, как это было раньше, белорусский лес в Европу напрямую. Пока эти снятия санкций выглядят просто жестами доброй воли, а не реальным ослаблением экономической удавки. Вот на ваш погляд, все же, на кольки снятия вот этих санкций полегка для режима?
3: Ну, в кои-то веки я могу частично согласиться с Александром Кныровичем, что действительно про лакокраски там никакого профита для системы не будет. В общем, и это же не в первый раз. Когда снимали санкции с Белавии, тоже все потом поняли, что да, какие-то комплектующие можно закупить, однако комплектующие, которые потом можно, например, потом продавать россиянам, никто белорусам продавать не будет. Это раз, когда снимали санкции с калия, тоже оказалось, что, в общем-то, для того, чтобы получать какую-то прибыль, необходимо договориться еще с Литвой. И здесь примерно та же самая ситуация. Про Беллесбупром там, конечно, есть небольшая проблема, потому что, по сути, Беллесбупром совместно с Белнефтехим, еще несколькими компаниями, им поручено, в общем-то, разобраться с новой отраслью, то есть созданием пороха и взрывчатки для предприятия завод корпусных изделий. Об этом мы рассказывали в декабре, если не ошибаюсь, 25 года, когда показывали материал оружейной обороны, рассказывали про завод корпусных изделий. То есть так как в Беларуси нету комплектующих, нету вот химических таких реагентов для создания взрывчатки, ее приходится закупать в Иране, в Китае, в России. И поэтому, чтобы не зависеть от этих стран необходим свой порох, своя взрывчатка, и Белавиабомпрому было это, в общем, в том числе поручено заниматься, скажем так, новой отраслью в Беларуси. Поэтому мы будем отслеживать ситуацию по данному направлению, как снятие этих санкций. Надо еще посмотреть, как именно будут сняты санкции, и вот как это может повлиять на развитие вот этой новой отрасли в Беларуси.
2: А вось эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі мяркуе, што зняцце санкцый з лакафарбы і беллеспаперпрама ніякі не жэст добрай волі, а абсалютна практычная рэч.
1: У размове з Еўрарадыё ён расказаў, што сабой уяўляюць абодва прадпрыемствы.
4: Зняцце санкцый з лакакраскі, калі глядзець краскі, калі глядзець брать значение для белорусской экономики, то, ну, оно мае символичное, да.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: КДБ обновил правила знаходжения у своих СИЗА. Сярод іншага, яны тычацца і сродкаў гігіены. Згодна новым нормам, жанчынам будзе выдавацца на месяц 10 пракладак.
2: Калі не думаць пра жаночую фізіялогію, то лічба 10 можа выглядаць нават прыстойнай. Бо гісторыі пра тое, як жанчынам у СІЗА і калоніях увогуле адмаўлялі ў пракладках альбо выдавалі дзве на траіх, добра вядомыя.
1: Але чым кіруюцца тыя, хто прыдумляе гэтыя нормы? Няўжо паняцце жаночай фізіялогіі сапраўды недаступна для беларускіх чыноўнікаў у 21 стагоддзі?
2: Пагутарылі пра гэта з гендернай актывісткай, феміністкай Настай Базар.
3: Пра што гэта гісторыя? Што за 10 пракладак на месяц у 21 стагоддзі для жанчыны?
4: Я думаю, што тут два фактары. Першы фактар, безумоўна, гэта годнасць чалавека. Гэта проста спроба принизить человека, спроба поставить женщин у зняволення, у ситуацию, коли им будет некомфортно, коли им будет не то, что некомфортно, а это шкодить здоровью. И мне кажется, что першесное тут, конечно, вот это погарда, и першесное это показать, что вы тут никто, и так, про порушение неких правов в уголе человеческой годности, але другое питание это про то, что на самом деле это видосики смешные, далеко не смешные, коли пытаются у хлопца, то сутракаясь вы с девушиной избавляться, либо еще что-нибудь. Ну, мужчины на самом деле не ведают. Мужчины, я упомяну, что коли спытать у большинства мужчин вокруг нас, кольки треба прокладок на один цикл, и они не скажут. Они, ну, как бы, с одного боку, не повинны ведать, да, а с другого боку, люди, у которых есть громки, например, мне кажется, что могли бы уже разуметь, кольки треба прокладок. І 10 прокладок, безумовно, гэта вельмі мало, тому що по нормам гігієни кожну прокладку треба міняти раз на 3-4 години у незалежності від кількості виділенняв. Другая проблема, гэта тое, що у великій кількості жінчин у зняволенні з'являються такі адильні вельмі оплави, тому що на гэта уздзейнічае стрес, і температура в наваколі, і стан фізичного здоров'я, а ми ведемо, що там і харчування не вельмі добре, і здоров'я агулом вельмі падає, імунітет падає. І працюючи, комунікуючи з жінчинами після політичного зняволення, я веду, що у великій кількості жінчин, на жаль, є така проблема, що оплави становяться вельмі-вельмі обільними. При обільних оплавах одна прокладка, звичайно, може зайти навіть за годину, а не за 2-3. Таким чином, 10 прокладок це може хапити на один день. Середня якби, продовженість циклу – це 3-7 днів. І, ну, зрозуміло, що це ніяк не копиться навіть на некілька днів. І чим це, чому важливо про це говорити, тому що це не тільки про тое, до чого ми якби зараз наўрад ці можемо апеліраваць, да, гэта да пра годнасць, пра павагу і так далі, але гэта элементарна шкодна для здароўя, тому што чаму з пункту гігіены трэба мець прокладкі, тому што просто гэта ідэальны асяродак для развіцця бактэрый. Ёсць такое разуменне, як синдром токсічнага шоку, ён на першую чаргу адносіцца да тампонаў, але прокладкі таксама. І гэта захворванне па жаночым па гінекалогіі, гэта запаленне і так далі, і гэта прыводзіць, канешне, яшчэ да тых наступстваў, якія не былі ў жанчыны, калі ўжо ёсць нават абільныя аплавы з-за стрэсу. Гэта адна праблема, але яна за сабой яшчэ можа весці і такія праблемы, як запаленне і іншыя хваробы. Тому я лічу, што гэта яшчэ і пагроза жыццю, таму што, як мы ведаем, таксама не той, каб там лечаць людзей і не той, каб там даюць лекі.
3: У апошні час увогуле пракладкі становяцца такой тэмай для абмеркавання беларусаў, так? Недавняя вось гэта сітуацыя, здаецца, з заправкамі Белнафтакі Хіма, так? І дыскусія наконт таго, маўляў, ну, што гэта за такі сродак гігіены, які мусіць быць там паўсюль, так? Вось чаму увогуле узнікаюць такія дыскусіі, пра што гэта кажа пра нас, як пра грамадства ўвогуле?
4: Ну, для мяне гэта кажа толькі пра патрыархат. Я чытала гэтыя ўсе каментары, я чытала гэтыя пасты пра запраўкі, пра тое, ці трэба гэта. Я чытала каментары мужчын, якія пісалі, што вы павінны разумець і павінны мець гэта заўсёды з сабой, прыкладкі. І што гэта не абавязкова, і што на гэта няма месца, да, але пры гэтым мы бачым піва, алкаголь на заправках, да, што дакладна не павінна там быць. То бок, чамусьці гэта нармальна, там, не ведаю, розжыг для кастра і гэтак далей. Гэта лічыцца нармальным, але, хаця, калі ты едзеш на прыроду, то, па ідэі, ты таксама павінен падумаць, да, пра тое, што з сабой узяць. Але чамусьці пракладкі сюды не ўваходзяць. Для мяне гэта сведчыць пра тое, што жанчына нарэшце пачне гаварыць пра сябе гучней, таму што гэта было заўсёды, але раней гэта не выклікала столькі абурэння. Мне вельмі падабаецца зараз яшчэ такі, ну, я не хачу назваць флэшмоб, але такая добрая акцыя кампанія па адстойванні сваіх правоў. Гэта ёсць заклікаюць жанчын пісаць у гатэлях водгукі, таму што часта вельмі ў гатэлях насамрэч ёсць нават аднаразовыя брытвы для галення, ёсць расчоскі аднаразовыя, ёсць там для абутку, для ўсяго, але няма прыкладак элементарна. І атрымліваецца, што гэта просто не ўлічванне фізіалогіі неулічвання жіночого, ну, жіночого контексту. Тому що насамрэч буває так, що ти не можеш це предугадати. Да, класно мені засюди з собою нешто так, але ну, тут можна далі, да, наприклад, про те, чим відрозніться мужчинська і жіноча вопротка, да, що у мужчин які кишені, куди можна там і телефон, і пачку папіросу, і ще і пауэрбэнк, і все разом, а у жінки навіть телефон не влезе. Якби із-за цього мати з собою завжди сумку, тільки для того, що тобі теоретично можуть початися місячні, ну, це... Ну, это не совсем окей. Тому я лишь что это просто про то, что мы не думали про женщин николи, чему мы повинны начинать думать теперь. И мне радостно, что женщины про это начинают говорить, мне радостно, что начинается в Богуле говорится более про физиологию женщины, про то, например, зараз мне вельми подобается, коли особливо, не особливо, але коли и мужчины кажут про роды, да, про то, что после родов у тебя просто элементарно рана 24 сантиметра диаметром. Я про это не ведала, я двойче нараджала. И коли я это задумала, я разумею, что коли у тебя на нозе рана 24 сантиметра диаметром, ты не встанешь в ложка, ты никуда не пойдешь. Але чомусь мы чекаем, что женщина после родов будет там готовать, прибирать, годовать дитя. Тому просто про это больше говорить, отстоивать свои межи вот таким чином, на жаль, да, про нас как бы не подумают. Просто потому, что это недручно, это про привилеи. Когда у тебя есть привилеи, ну, мало кто подумает, да, у меня есть привилеи, тому я готова ими поделиться, да. Ну, на жаль, особливо, когда это не уразливые группы, люди так не думают. Хотя часто и в уразливых группах, да, вот у меня есть своя уразливость, и я про инцию уразливость думать не буду. Тому я думаю, что агулом это просто про систему, в якой мы живем, и якую варто менять потрошку.
1: І ўсё ж сярод чыноўнікаў, якія займаюцца новымі законамі і пастановамі, ёсць жанчыны, і яны дакладна ведаюць, што такое менструацыя і фізіялогія жанчын.
2: Дык чаму іх прысутнасць у дзяржінстытуцыях ніяк не ўплывае на доступ беларусак да сродкаў гігіены, як, напрыклад, у прыбіральнях паліклінік альбо ў тым жа СІЗА? Працягвае Наста Базар.
4: Ну, первое, что я сразу вспоминаю, это теперешнюю политикесу в Германии, да, якая, например, является открытой лесбийкой в партнерстве с эмигранткой, с адаптованным детенком, и она выступает супрать однополых браков, супрать эмигранток-эмигрантов и супрать усыновления детей однополыми парами. Женщины при уладе часто, на жаль, вельми моцно за это тримаются. Женщине, как потрапить на ту же самую посаду, на какую потрапил мужчина, треба болей высилков. Кто б что ни казали, кто б ни казали, вокруг меня подтримливают мужчины, мне мужчины дали эту посаду и так далее. Все равно объективно оценивши, кольки зарабил мужчина и кольки зарабила женщина для однольковых посад, окажется, что женщина зарабила более. Просто потому, что так в этот свет на данный момент и снуя. И когда уже женщина зарабила шмат высилков, чтобы занять некую позицию, частей за все, на жаль, заявляется вот эта мизогиния, заявляется вот это ожидание как бы, топтать инших и сказать, что «а я ж досягла, значит, и ты можешь, значит, тебе залежить, а не от обставленного вокол». И тогда женщины, на жаль, еще больше, наоборот, не звертают увагу на потребы других женщин. Мне не как тут пошанцевало, и мне не как, ну, альбо не пошанцевало, альбо я досягла своего, да. Я это зауважаю на разных уровнях, например, навод на узроўні НДА-сектору, калі я разумею, што жанчыны НДА-сектора, напрыклад, самі клапоцячыся пра тое, каб, напрыклад, дзеці удзельніц мерапрыемства былі на мерапрыемстве, не думая про то, как сказать, что так у меня есть дети, и давайте мне так само не подумаем, альбо их взять с собой, альбо оплатить няню, да, потому что я же тут выступаю в позиции той, кто дает эту программу, да, и я как бы больше маю ресурсов, тому про себе подумаю менее. Тому для меня это абсолютно логичная протяг ситуации. Женщины, которые находятся при уладе, и они тримаются за это место, и они еще больше становятся якби комфортними для мужчин, і вони намагаються робити усе, щоб залишитися на цій позиції, тому вони тим більше не будуть думати про інших з одного боку, з другого боку, тут треба, звісно, включати політичний контекст і контекст політичного зневолення, тому що у нас агулом є таке, ну, меркування, да, до людей після тюрми у будь-якому разі. Політзневолених – це чоловік чи ні, все одно є така, ну, якби, стереотип, да, что это человек, який тебе какая нечто уже не так добре с ним, с ее, да, и я это, на жаль, уважаю навод по политичным знаволенным, по их историям, как их отворачиваются знакомые, близкие и так далее, все равно есть это вот флёр, как бы, турмы. Вот, и тому мне кажется, что так само есть такой момент, что это люди, как бы, другого сорта, тому на во что про их колпатиться. Але мне кажется, что это микс, вот этот закон, это микс реально, как бы еще нашкодить, але микс разом с тем с абсолютным неведанием физиологии, потому что ну, як бы, а чаго вы даб'ецеся? Вы даб'ецеся большай колькасці хвароб, вы даб'ецеся большай колькасці смертнасці за гэтага. Ну і тады, мабыць, прыйдзецца падумаць пра тое, што прасцей ўсё-ткі даваць пракладкі столькі, колькі трэба, чым вось такія рабіць рэчы. Вось, што можна зрабіць? Адзінае, што я падумала, я не ведаю, наколькі гэта магчыма, ці ёсць гэта ў спісе, але зараз з'яўляюцца майткі для плаваў. І адзінае, што я падумала, што мажліва выхад гэта ўсё-ткі спрабаваць перадаваць, калі гэта будуць прымаць, таму што яны выглядаюць таксама як майткі звычайныя, але яны майткі для плаваў. Таксама важна сказаць, што ў турме не толькі з пракладкамі пытання, але і з дасягам да цёплай вады часта бывае пытанне, да таго, каб пасціраць рэчы. І, ну, якбы майткі таксама трэба будзе сціраць, але прынамсі гэта будзе больш бяспечна, таму што якраз такі майткі можна якбы насіць паўдня, а не 3 гадзіны. Там па-іншаму адбываецца гэты працэс і па-іншаму іншы напаўняльнік, таму не так развіваюцца гэтыя бактэрыі. Таму можа быць такі шанец, мне з'явілася думка, што можа быць такім чынам можна будзе падтрымаць жанчыну.
1: Мы пагутарылі з гендэрнай эксперткай Настай Базар і абмеркавалі новыя правілы гігіены для жанчын у СІЗА КДБ. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Свята антыпольскасці. Які сэнс Дня народнага адзінства?
5: У ідэалогіі Лукашэнкі гэта, власна кажучы, спроба маніпуляваць культурнай памяццю беларусаў і правнысці ў яе. Ну, вось такія вось даты, якія для беларусаў, ну, супярэчныя.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-е годы в Беларуси, 19-е в Польше.
3: Чому замена Лукашенки не разбурить систему? Новое доследование Центра новых идей. Коалиция «Латушка» и «Рух за свободу» у Координационной Ради вылучили кандидатуру Вероники Станкевич на посаду представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Центр новых идей 17 вересня презентовал доследование «Анатомия белорусской улады. Мапа сувязев керуючей элиты». Використовуючи методи теории графов, аналитики Юрий Дракохруст и Антон Родняков дослідували біографії 271 представника вертикалі і каля 3,5 тисячі кар'єрних та едукаційних сув'язів. Дослідування показало, що прямої так званої руки Москви серед усіх дослідуваних чиновників нема. Сувязі з Росією мають 20% еліти, каже старшиня Ради Центра нових ідей Антон Родняков.
4: В нашій базі з 270 чоловік тільки у 55 есть российский некий там бэкграунд, да, это значит, они альбо там учились, альбо и они там працавали. Груп армии, МВД и КДБ и спецслужбы куды больш звязаны гэтым бэкграундом з Россией. Але ці ёсць некая российская сетка? Насамрэч нет.
3: Высновы аналітыкаў патрабуюць ад беларускіх дэмакратычных сіл і заходніх партнёраў значна больш ювелірнай падрыхтоўкі дэмакратычных перамен і адмовы ад спрошчаных ілюзій пра імгненны развал рэжыму, кажа Антон Радняков.
4: В медыя-публікацыях мы можам там прачытаць пра розны там законы пра люстрацыі, як плануецца тых замяніць, праверыць гэтых. Ці клас вельмі звязаны. Людзі працуюць там па 28 гадоў, да, яны ведаюць шмат людзей з інших організацій. Навіть, коли уявим демократичний транзит, а це самий маловірогодний сценарій, ну, навіть приходять ніякі інші керівники, і вони не будуть мати гэтага бэкграунда.
3: Особное место у доследования займает анализ роли самого Александра Лукашенки. Доследчики подкресливают, хоть внешний режим выглядит как персональная диктатура, у рычаисности влада отрывается не только на особистой лояльности Лукашенку. Об вылучении кандидатуры Вероники Станкевич на посаду представницы по социальной политике у объединенном переходном кабинете поведомила фракция «Коалиция Латушка и Рух за свободу» у Координационной Ради. Структура, как поведомляется у ее телеграм-канале, пропонует провести слухание по ее кандидатуре на наступном огульном поседжении Координационной Ради и выставить питание на голосование. Позицію представника об'єднаного переходного кабінета по соціальній політиці до 9 жнівня узначалювала Вольга Зазулінська. Тепер яна керує місією демократичних сил Білорусі у Києві. Світлана Шатіліна, яка я раніше узначалювала місію, була обраная у координаційну раду і протягне там свою працю у тим ліку по українським напрямку. 30-гадовая Станкевич, сябра координаційної ради, координатор ініціативи «Вольнія», яка допомагає былым політв'язням. Беларуская поэтка и перекладчица Юлия Тимофеева выступит осенью у европейских городах. У вересня и кастрычнику отбудутся мероприемства с уделом яе у Берлине, Кишиневе, Вене и Грации, расповедает творца.
5: У меня осень выдалась некая, может быть, навод занадто богата на импрезы. Это будут выступы у разных городах. Часом, коли есть некая гуторка, коли эта гуторка даушейшая за 5 хвилин, безумовно, как бы мы говорим так само и про ситуацию в Беларуси, мне подается, что белорусские письменники за межой теперь при любой махчимости выступают амбассадорами белорусской культуры и на гулу, у некой ступени навод культурными амбассадорами Беларуси, потому что мы рассказываем про то, что от бывается теперь про политвязнев, але так само про стан белорусской культуры за межой.
3: Так само Юлия Тимофеева плануе наведать и ивенты у рамках фесту «Прадмова», якая пройдзе у Празе. А больше новинок на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, будзе назірацца туман. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 17 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие тем, кто зараз за стороном находится, працует, альбо добирается до пункта призначения, альбо в уголе еще працует. У любым выпадку легкого, да приятно вам шляху поважаны, легкого настрою. Заставайтесь с нами. Гурт Релікт уже спевая для нас свой плац Франциска. Далее нас чекают у Нави Бенд, Бай Край, Вопли Відопляса, Ворот Стюарт, да иншие выконавцы. Раз 9 хвилин прогучить передача Куба Сушинска «Глянь Машерей» крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу. Подшуем с вами Фелитон Рации. Будет цікаво. Оставайтесь с нами.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: 98.1 FM у Белостоку и Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтый час крыху подрабязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 18 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Ночью по сході заховається вплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность без істотних опадків. Ночью переважно по сході Білорусі пройдуть короткочасові дожди. У наші ранішній час місцями буде назиратися слабий туман, ветер ночью неустойливий слабий, днем паўднёво-заходнім умеренный. Температура повітря ночью складе от плюс 7 до плюс 11 градусов, днем чекається от плюс 16 до плюс 21. 1 градуса атмосферный тиск не будет выше за норму. 19 вересня у суботу у Беларуси будет назираться уплыв неустойливых поветренных масс. Чекается облачное с прояснениями надворья. Местами по краине пройдет короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах чекается туман. Ветер паўднёвай чвэрці умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов. Днем чекается от плюс 18 до плюс 22 градусов. 20 вересня у неделю надворье будет формировать в область повышенного атмосферного тиску. Чекается поступление фронтального подела, который перемещается с территории Польши. У нас чекается переменная облачность, днем в облачное с прояснениями надворье. Переважно без опадков. Раницей и днем у особных по полночно-заходней полове Беларуси пройдут короткочасовые дожди. У ночи и раницей будет назираться слабый туман. Ветер умеренный, днем порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 7 до плюс 11 градусов. Местами по полдне от 3 до 5 градусов тепла. Днем чекается от плюс 16 градусов по полночном заходе до плюс 25 по полдневому сходе краины. Пусть такое надворье на здороженьке чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Альбо отпочинок. Спадар Род Стюарт протягивает наш вечеровый эфир.

сцены, откуль зручно сачыць за тым, что отбывается, без лишнего притягнення уваги. А вот сапраўдным тестом на гнуткость характеру становится реакция на раптовную змену звыклого парадку. И коли человек легко пересаживается на вольное кресло без лишних эмоций, идет говорка об бескрыўдной бытовой звычцы. А вот, однако, протяглая тревога при измене места показывает на подвышенное запотребование у контроля и тяжкости с адаптацией до нового. Что можно таких цікавостак дадать, поважаные? Вам особисто, не глядячи, где бы вы там не опынулись под час працы, альбо под час отпочинку, каб ваше звыклое место николи не было занято кимсти іншим, а коли на вот такое здарыцца, каб вы, ну, як кажуть, не загонялись, а это все ж таки, просто выпадковая рычаісность. Я нагадываю, что литерально праз 10 хвилин наш эфир протягне передача Влагада Гнеевского «Место для прессы», а зараз гурт YouTube протягне наш музычный вечеровый эфир.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
2: Хаця на Палесі ў музеях ці гістарычных залах часцей можна сустрэць мастацкія варыяцыі на тэму Леніна, уніцкі мастак спробуе зацікавіць даўніной.
1: Алексей Мурко па адукацыі мастак і дантыст. Дзякуючы таму змог не толькі выжываць, але і жыць.
2: Бо гістарычнае мастацтва гэта яго вялікая пасія, на якую ў Беларусі няма запатрабавання.
1: Яго мастацтва гэта настальгія за вялікім княствам літоўскім, рыцарах, ваярах, якіх славай можам ганарыцца ва ўсёй Европе.
3: И отсюда и пошло Великое князство Литовское, что стародавние воины, лютичи, их даже нанимали французские короли к себе в охрану. Надевали, был такой Всеслав, великий князь Полоцкий, как бы он мог превращаться в волка. Но это было такое, вот они одевали головы волков и шкуры волков одевались. Психологическое воздействие было на врага. И в нашем Лунинецком на сегодня районе, в Лахве, было поместье Радзивиллов, поэтому я портреты Радзивилловы писал. Это Юрий Радзивилл, сын канцлера литовского воеводы Виленского, Николая Радзивилла Черного, Минушка. Да, это все Радзивиллы. А это по Минушке Рыбонька. Михаил Казимир Радзивилл. Да, это Константин Острожский. Вот он был пинско-туровский князь. Победил в 66 битвах. В том числе и в Варшанской знаменитой битве под Оршей на речке Крапивна. Это оборона Смоленска. Смоленск же был когда-то белорусский город. Вот. Ну, постепенно его московские князья забрали. Вот. Это такой, двуптих. Это изнутри. Это белорусы обороняются, а тут мало кто знает и мало кто говорит. Считают, что если Литва, то это значит литовцы. А литовцы были жмуть. Ну, эту картину я писал полгода. Это битва на Синих водах. Три орды, можно сказать, побили. Вот. И гнали татар до самого Крыма, вошли в Крым и взяли Херсонес. Это сегодня Севастополь. Так что можем претензии на Крым предъявлять. Ну, сбиваюсь я, волнуюсь, честно говоря. Но это уже политика, я не хочу лезть в политику. Политика – это грязное дело.
2: Сёння палешук Алексей Мурко прыгануў нам аб магутнай гісторыі Беларусі.
1: А ўжо заўтра пашукаем лакальных, малых, вялікіх казачных расказаў пра мінулае палескіх глыбінак.
2: Такім, між іншымі, божліча адна вёсачка ў Уніцкім раёне – Лопча. Зацягніцеся, дрыгвой!
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Это радиорация.
1: Беларусь снижает молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: разные истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: Атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.